0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 15-17, в Гомеле 16-18 тепла, в Гродно 17-19 выше нуля и в Бресте днем плюс 18-20. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Earbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and I с треком Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу.

fm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 15-17, в Гомеле 16-18 тепла, в Гродно 17-19 выше нуля и в Бресте днем плюс 18-20. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

Радиус FM. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 15-17, в Гомеле 16-18 тепла, в Гродно 17-19 выше нуля и в Бресте днем плюс 18-20. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
8: Реклама. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: А вот сегодня, по сравнению со вчерашним днем, уже с улыбкой, можно сказать, 7 утра в Беларуси, не просто 7 утра, а солнечных 7 утра. И что бы вы ни говорили, Паша, нытик, Паше все не нравится, это работает.
2: А я буду
1: дальше, вот сейчас девочки мне начнут аплодировать, посылать вот эти вот позитивные мантры во вселенную для того, чтобы погода у нас была кайфовая.
2: Насколько я слышал, девушки не очень аплодируют нытиком.
3: Да, мы не аплодируем, но я открываю...
1: Не ною, я отдаю мантры. Понимаешь,
3: я
1: на хорошую погоду.
3: Я открыла погоду, и по поводу твоих мантр, эта странная система реально работает, потому что вот солнышко появится на неделе, и даже в следующую среду будет 27.
1: Давайте. Делайте выводы. Спасибо, да, Паша. Обращайтесь к Паше, да, прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: Через пару минут Астролайв, пробежимся по твоему гороскопу на четверг.
2: Сразу после этого, ну, хочется начинать день с чего-то позитивного, яркого и классного. Улыбнуло у нас будем, мы посмотрим, какие мемы и шутки из интернета помогут тебе улыбнуться.
1: А еще пока ты спал, расскажем о Беларуси, который чудом выжил после колоссального удара током.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Доброе утро, я расскажу о форуме для мамочек в Минске и почему женщины реже читают новости.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Правительства Беларуси и Шри-Ланки подписали соглашение о воздушном сообщении. Сделали это в Минске. Подписи поставили министр транспорта и коммуникации нашей страны Алексей Лихнович и министр иностранных дел дружественной стороны Виджит Хират. Как отметил белорусский глава ведомства, чартерная программа в Шри-Ланку была самой долгожданной для беларусов. Была серьезная загрузка самолетов, более 87%. Теперь приступят к выполнению регулярных рейсов. В Минске пройдет настоящий мамский форум. В Малом зале Дворца Республики около 500 мам из Беларуси и России соберутся 16 мая. Форум «Мама без фильтров 2.0» — это пространство, где мамы смогут обсудить реальные проблемы. От послеродовой депрессии и выгорания до сохранения здоровых отношений в семье. Спикерами станут успешные мамы нашей страны — депутаты, телеведущие, спортсменки, блогеры. Посетить форум может каждая, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте форума. А еще Минск гостеприимно встречает Дни Нижнего Новгорода. Официальный старт завтра. В афише сотни колоритных мероприятий. Безусловно, центральные мероприятия пройдут у Дворца спорта. Минчан познакомят с традиционной кухней, секретами народных промыслов и самобытной культурой Волжских берегов. Кульминацией праздника станет насыщенный концерт «Путь дружбы». На нем, кстати, выступит группа «Рок Острова». Мировое событие. С государственным визитом в Китай прибыл Дональд Трамп. Это первый за 9 лет визит главы Белого дома в Пекин. Сегодня основной день переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином. По прогнозам, встреча должна быть позитивной. Пекин готов вместе с Вашингтоном расширять сотрудничество. Китай призывает руководствоваться духом равенства, уважения и взаимной выгоды. Женщины реже мужчин читают политические и экономические новости. Главная причина – повышенная тревожность при просмотре такого контента. Наличие детей почти не влияет на эту привычку, а вот наличие партнера, наоборот, повышает у женщин интерес к новостям. Причем, чем выше образование, тем активнее люди следят за повесткой, но это касается и мужчин, и женщин. Исследователи подчеркивают, избегание новостей – это личная стратегия, а не просто следствие семейных обязанностей. И последнее. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
0: Radius FM. О погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17 со знаком плюс, в Гомеле 16-18. В Гродно 17-19 со знаком плюс, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут в стране, это Радиус FM. Мы вместо тебя пробежались по интернету, посмотрели там разные гороскопы, скомпилировали все самое честное, и сейчас готовы с этим с тобой поделиться, но для начала наши знаки.
2: Сегодня кое-что подарит мне отличное настроение, ребята.
1: Ух ты!
2: Да, очень... пока что не буду раскрывать все карты.
1: И вроде не зарплата, будет. Вроде не аванс. Хорошо, Юлька, у тебя как?
3: У меня получится сделать для кого-то настоящее чудо.
1: Ух ты, здорово. Так, я знаю, что сейчас скажет Паша, но сегодня мне нужно прислушаться к умным людям. Самому с собой как-то не очень разговаривать, но раз звезды просят, значит попробуем.
2: Меня послушай, родной.
1: Послушаю. Это были прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня особенно полезно прислушаться к умным людям. Это поможет стряхнуть мысли и вдохновиться новыми идеями.
2: Вась, только я тебя прошу, если будешь встряхивать, аккуратненько. Да. У тебя уже как бы тяжело с этим.
1: Ничего, нормально. Тельцы, может неожиданно найтись что-то давно забытое? Вещь, чувство или даже приятный сюрприз из прошлого?
2: Может, бывшая какая-то?
1: Нет, приятный сюрприз. Видишь, я подчеркнул слово.
2: Близнецы, внешнее спокойствие произведет сильное впечатление на окружающих. Даже если внутри все будет совсем не так тихо.
3: Раки, у вас получится сделать для кого-то настоящее маленькое чудо, если действовать искренне и без лишней демонстрации.
1: Львы, если вокруг начинают играть нечестно, лучше временно отойти в сторону и не втягиваться в сомнительные ситуации.
2: Девы, осознание своей важности и нужности подарит отличное настроение и внутреннее удовлетворение.
3: Весы, одних оправданий сегодня недостаточно. Пора переходить к действиям, даже если плана, как бы, нет.
2: Это моя девушка.
3: Стиль жизни. Жизни.
1: А куда же делась любимая, единственная солнышко? Спит, наверное,
2: еще. Да.
1: Хорошо. Скорпионы, чем раньше вы избавитесь от всего лишнего в планах и делах, тем успешнее и спокойнее пройдет этот день.
2: Стрельцы, ваш стиль и энергия произведут впечатление, но не стоит тратить на это слишком много сил, иногда полезно расслабиться.
3: Козероги, даже если перемен не хочется, они все равно дадут о себе знать и могут оказаться весьма своевременными.
1: Водолея энергии будет очень много, и лучше направить ее на что-то полезное и созидательное.
2: И в конце у нас рыбы. Интуиция сегодня кажется особенно сильной, поэтому стоит больше доверять собственным ощущениям.
3: Ну а доверяй нам, потому что через парочку минут мы обязательно поднимем тебе настроение в улыбнуло.
0: Пробудитель на Радиус FM.

подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Radius FM. 18+.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7:19 на Радиус FM. У нас улыбнуло, что это значит? Это значит, что этот день, это утро мы начнем с хорошего настроения из интернета.
2: Ну, я в принципе готов, с вашего позволения, коллеги. Женщина не становится на год старше. Угу. Она становится на год опаснее.
1: Ой-ой-ой, как
3: тогда
1: же
3: у меня есть ответочка.
2: Давай.
3: Говорят, что за мужчиной, как за каменной стеной. Смотри на нынешних парней, сплошной гипсокартон.
1: Ну что, и даже картинку не повесишь, понимаешь, обидно.
2: Есть.
1: Едем дальше. Чувствуете себя подавленным от объема работы? Возьмите самые крупные задачи и разбейте их на множество более мелких, которые легче игнорировать. И не забудь о том, что через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем о Беларуси, который чудом выжил после колоссального удара током.
0: Пробудитель на Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде,

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: В белорусской столице 7 утра 24 минуты, и я считаю, что пора это утро начинать со смешных, прикольных, необычных новостей. Я не скажу, что это все вместе, может быть, вот что-то из этого будет в нашей новости.
2: А сегодня у нас не просто новость, сегодня у нас белорусская новость чудесного спасения.
1: Ой, кайф, поэтому прямо сейчас расскажем о Беларуси, который чудом выжил после колоссального удара током.
0: Пока ты спал.
3: Беларус попал под напряжение в 10 тысяч вольт и выжил.
1: Ого!
3: Что же произошло? Мужчина шел с разложенной удочкой. Длина удочки была около 7 метров. Вы знаете, как в мультике удочкой раз и зацепил линию электропередач.
2: Как троллейбус.
3: В общем, срыв.

0: палочки шел, да.
1: Частая история. Троллейбус. Угу.
0: Ну и, конечно же, углепластиковая удочка при взаимодействии с электропередачей выдает напряжение в 10 тысяч вольт, которое бьет прямо в человека. Самое интересное, что, во-первых, мужчина выжил, он даже от вызова скорой помощи отказался.
2: Не, так от вызова почему отказался, я прекрасно понимаю, ему еще рыбу ловить, а вы со своей скорой здесь прицепились. Вы же не знаете, как долго он на эту рыбалку отпрашивался, на какие ухищрения перед женой пришлось пойти. Может, он 10 лет на рыбалке не был, это первый выход за 10 лет.
1: Да, и самое прикольное, что вот жена его отпустила и сказала, без рыбы не возвращайся. Вот. И у него вариантов не было.
2: Такие, скорая. У меня был случай, я малой был совсем. И, короче, я смотрел то ли какой-то подростковый сериал по телеку, то ли еще что. И мне там нравилась одна героиня. Настолько нравилась, что мой идиотический абсолютно мозг решил, что не произойдет ничего страшного, если я подойду к телевизору и поцелую ее.
1: Молодец.
2: Я подошел и поцеловал. Так быстро до дивана я не отлетал еще никогда.
1: Поэтому у тебя с волосами вопрос.
3: Пробудитель на радио.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 31 минута в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Делай погромче, расскажем, что у нас будет дальше.
3: В самое ближайшее время, ближайшие полчаса, Эйс Вентура. Очень странная песня, в которой одно слово будет скрыто под звуком животного. Получится отгадать, что за слово мы там припрятали. Подарок твой.
4: Ну а потом улыбнула еще немножко мемов и шуток из интернета.
2: А сейчас предлагаю встретить в нашей студии Полин Турасевич. Полин, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Есть затруднения по проспекту Газеты Звезда и улице Янки-Брыля от улицы Белецкого до Льва Сапеги. Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17, со знаком плюс, в Гомеле 16-18. В Гродно от 17 до 19, со знаком плюс, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: знаю.
1: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: А что, четверг, завтра конец недели уже. Чего? А что это, мы без подарков оставим, ребят? Да ни в коем случае. Я так скажу, что сегодня у меня настроение таково, что если человек будет очень близок к ответу, то я готов отдать ему подарок. Вот просто за хорошее настроение, за хорошую погоду. И если это будет девушка.
3: Все. А что за подарок, Юля, у нас?
4: А в качестве подарка у нас сегодня безлимитный абонемент в адреналин на целый месяц.
2: Ну и буквально через 5 минут сыграем в Ace Ventura. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
3: Сами мы до тебя, естественно, не дозвонимся, поэтому оставляй заявку на участие, чтобы мы узнали твой номер. Заходи в Telegram, находи группу Radius FM и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Ну что, я пообещал, да. Будем выполнять 7 утра 42 минуты в стране. Прямо сейчас будем играть и дарить подарки в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: В качестве подарка у нас сегодня безлимитный абонемент на месяц в мир фитнесов «Адреналина». Получите его игру, которая отгадает, какое же слово мы взяли и запикали звуком какого-то интересного животного в треке.
4: Итак, кстати, с этим заданием, с этой задачей будет справляться Галина. Галь, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Что ты там делаешь? Рассказывай.
5: Отлично, едем на работу.
4: Едем, а ты...
5: И ребенка везем в колледж.
4: Ух ты! Так, подожди, получается, муж, ребенок и ты сейчас,
5: муж,
4: да?
5: Муж, ребенок и я, да.
4: Замечательно. Целая семья сегодня играет с нами.
2: И Галя сказала, все молчать, мальчики. Я вообще-то сейчас этот адреналин хочу выиграть.
4: Да-да-да.
5: Галя, да, да.
2: Будем играть?
5: Будем.
4: Готова ты слушать кусочек песни?
5: Готова.
4: Ну что ж, давай.
2: Итак, если готова, слушаем задание внимательно.

0: Я тут, знаешь, только сейчас подумал, а ты ребенка в колледж везешь, да, Галь?
1: Да.
0: А, ну, значит, уже можно. Ладно, хорошо. Все, Галь, смотри. Шампанским окати звезду, облей осу, намочи манту. Как ты думаешь?
2: Что же ей нужно будет там делать?
1: А первый вариант какой?
2: Окати звезду.
1: Вот этот будет.
0: Это, хорошо.
2: А чем тебе нравится обливание осы?
0: Давай так, хорошо.
2: Намочить Галю... манту тоже весело.
0: Галю мы выслушали. Теперь вот в колледж едет человек, будущая нация едет в колледж. Что думает будущая нация?
3: Я думаю, третье.
0: Намочи манту.
4: Будущий медик про манту думал.
0: Так, а что муж думает на всякий случай?
4: Второй вариант.
0: А, ну молодцы.
5: Молодцы какие, а.
2: Кто мы такие, чтобы спорить с медиками?
0: С медиками спорить.
2: Тем более с будущими.
0: Нельзя. Будущее есть будущее. Ну,
5: конечно.
0: А как? Прошлое есть... Оно поэтому называется прошлым. Все, забыли. Прошло. Настоящее даровано. Это сейчас Кунг-фу Панда я цитирую. А будущее от нас закрыто. И вот сейчас медик приоткрыл нам завесу этой тайны.
5: Подскажите, как этого медика зовут?
3: Виктория.
5: Вика. Вик, давай послушаем твой ответ.
6: Шампанским намочи манту.
2: Рекомендация. Мы тебя поздравляем. Безлимитный абонемент. Адреналин достается именно тебе. Оставайся на линии, расскажем, как его забрать. Но я, как всегда, напоминаю, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружей. Широкий спектр услуг. Тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
7: Пробудитель на Радиус ФМ. Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
7: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7:52 в стране. Доброе утро. Привет себе. Очень хочется закончить час. Этот час на какой-то позитивной ноте. Улыбнула. Подходит на все 100%.
2: Давайте я последний буду. У меня хорошая загадка.
3: Тогда позвольте мне начать. Люся, мне с тобой так хорошо и легко. Возьмешь меня замуж? Вот сейчас вот тяжелее.
1: Хорошо. Мне вот такая штучка очень понравилась. Коротенький диалог с сыном. Пап, а что такое безопасный секс? Ну, это когда женщина не знает ни твоей фамилии, ни твоего адреса, ни твоего номера телефона.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Еще два блинчика и расходимся. Шептали Ленке швы на юбке.
0: Пробудитель. На

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброго солнечного утра, это «Пробудители» на Радиус FM. 8 утра в стране, и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Ну а сделать это утро еще чуточку лучше поможет улыбнула, потому что мы озвучим для тебя мемы и шутки из интернета.
3: После этого наш интерактив, наша игра «Скорость звука», где главный приз – умные часы. Но каждый участник получит от нас гарантированный подарочек. Никто не уйдет расстроенным, блокнот от Радиус FM ждет.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, что ранит сильнее отказ в любви или дружбе и как обстоят дела с хантавирусом в Беларуси.
0: В Беларуси 8 часов утра.
5: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
4: Минздрав Беларуси усилил контроль на границе из-за хантавируса. Напомню, этот вирус поразил пассажиров круизного лайнера, который следовал из Аргентины. Он передается человеку от грызунов при вдыхании частиц зараженных выделений. Передаваться от человека к человеку он может лишь при очень тесном и длительном контакте. Однако такой хантавирус не встречается в Европе и Азии. Его переносчик – южноамериканский грызун. Но для полного исключения завоза вируса на границе усилен санитарно-карантинный контроль. Дети из Беларуси получат шанс отправиться в арктическую экспедицию. Начался прием заявок на конкурс «Ледокол знаний». Заявки могут подавать через онлайн-форму школьники и студенты в возрасте от 14 до 16 лет. Победители, прошедшие через 3 этапа, смогут отправиться в настоящее арктическое путешествие на атомном ледоколе. Период экспедиции с 1 августа по 1 сентября. А сейчас о том, сколько котов можно держать в Беларуси в обычной квартире. В белорусском законодательстве сказано, что житель многоквартирного дома может содержать в отдельной квартире не более 2 животных. Если жилым помещением одновременно владеют несколько собственников, не более 1 животного на семью. В стране эти правила действуют давно, просто к этому лояльно относятся соседи и правоохранительная система. Иран отказался садиться с США за стол мирных переговоров. Ждут, пока Вашингтон выполнит условия Тегерана. Ультиматум из 5 пунктов передали администрации Белого дома. Речь о прекращении военных действий, выплате компенсации, отмене санкций и признании контроля над Ормузским проливом. Любые контакты сторон пока поставлены на паузу. Ожидается, что окончательные решения будут приняты после визита Дональда Трампа в Китай. Отказ в дружбе ранит так же сильно, как и безответная любовь. Это выяснили психологи из Нидерландов и США. Сначала ученые опросили 1500 взрослых американцев. Половина заявила, что отказ в любви ранит сильнее, четверть назвала отказ в дружбе. Остальные посчитали оба варианта одинаково болезненными. Затем провели 2 эксперимента с имитацией приложения для знакомств. Оказалось, что отказ, будь то в дружбе или в романтике, одинаково снижал эмоциональное благополучие участников. Коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на Царской Вайле по телефону +375 29 716 44 44. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека Комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых. Кредитная линия, первые 2 года, детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. И это все новости. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди, по северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17, со знаком плюс, в Гомеле 16-18. В Гродно 17-19, со знаком плюс, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 11 минут на Радиус FM, и прямо сейчас тебя ждет улыбнула, такая капелька в море позитивного настроения этого утра.
2: Коллеги, позитива у меня сейчас не занимать.
1: Давай.
2: Чемпионка мира по боксу вырубила судью, объявившего зрителям ее весовую категорию.
1: Надо было тоже думать, когда языком ляпаешь, правильно? Так, продолжим. Я вообще не понимаю, почему за такси нужно платить деньги, ведь для таксистов это хобби.
3: Да? Для души,
2: надо как заняться этим вопросом.
3: Доктор, обиженно говорит блондинка, вы меня раздели, осмотрели, так почему же не желаете лечить? Видите ли, я доктор философии.
1: Через 5 минут в нашем эфире скорость звука. Ну, во-первых, беспроигрышная игра, где главный приз у нас смарт-часы, а во-вторых, каждый участник получит от нас памятный блокнотик.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе, 8 часов 17 минут на Радиус FM. И прямо сейчас предлагаем немножко развлечься, подарить немножечко хороших подарков, потому что через парочку минут мы будем играть в нашу скорость звука.
2: И какие же у нас подарочки? Подарочки у нас просто прекрасные. Это брендированные смарт-часы, это главный приз недели. Но еще без подарка мы тебя не оставим ни в коем случае, потому что каждому сыгравшему мы по-любому подарим брендированный блокнот от Радиус FM.
1: Ну а для того, чтобы стать вот таким счастливчиком, нужно оставить заявку на участие. Что нужно делать? Заходи в наш Телеграм, называется он Радиус FM, и в самом низу нашего канала находи такой маленький значок чата. Нажимай на этот значок, оставляй номер телефона, и мы тебе позвоним.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык из филе птицы, пряный, полуфабрикат. 13 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.22 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и мы не останавливаемся поднимать тебе настроение. Прямо сейчас предлагаем кому-то из вас забрать подарок. Играем в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Главный приз на неделю – это брендированные смарт-часы. Но и без подарка мы каждого участника не оставим, потому что каждый сыгравший по-любому получит от нас брендированный блокнот от Радиус FM.
4: Ну что ж, сегодня Наташа попробует свои силы. Доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит там? Рассказывай, чем занята.
5: В дороге едем на работу. Утро прекрасное, солнечно, в отличие от вчерашнего
2: да,
5: дня. Поэтому
2: это
5: настроение хорошее.
2: Спасибо Паше Адаховскому. Да. Я наныл хорошую погоду, наныл. Пожалуйста.
4: Наташенька, а с кем едешь? Рассказывай, кто у тебя там в группе поддержки?
5: С сыном, с мужем.
4: Очень хорошо. То есть вас трое как минимум, так что, ребята, можно будет вот так коллективным разумом слушать и давать какой-то ответ. Но! Есть одно но. До вас угадали эту песню за 2 секунды, заработали 4 балла, соответственно, нужно рисковать.
2: Итак, готовы слушать внимательно?
5: Да.
2: Я напоминаю, что послушать можно только один раз и внимательно слушаем 1 секунду.
4: Ой, хороший момент. Хороший момент, мне кажется, это можно. Можно щелкнуть этот орешек. Итак, Наташа, что вы там думаете?
2: У них совещание семейное. Я так скажу, что если ты знаешь эту песню, ты отгадаешь вот просто в секунду. По этим, ну, то есть по одной нотке.
4: И с другой стороны, если вот эта одна секунда ничего не подсказала, значит, ты точно не угадаешь.
2: Не знаешь, да. Итак, ребята, семья.
5: Ну, я не знаю. Потом, ну, может, что-то знакомое, но я не вспомню. Еще, может, с какими-то подсказками, а так нет, не знаю.
4: Mm-hmm. Увы, подсказок точно быть не может. Мы должны быть честны по отношению ко всем остальным игрокам. Ну, и вот наобум, может быть, просто вот сейчас пам и что-то вот. Ну, вот, что вертится на языке? Любая песня.
5: Любая песня?
2: Давай.
4: 3, 2, 1.
2: Давай слушать.
5: Нет,
2: давай
5: не слушать. Знаю. И пролетел, который день я не заметил. Да,
2: да,
5: было знакомо.
2: Да, да, да. Это просто вот самый крутой момент на одну секунду оставили. Джарахов и Маркул, я в моменте.
3: Ну ничего, не нужно расстраиваться, потому что, как и обещали, мы дарим тебе подарочек. Брендированный блокнот от Радиус FM. Не клади трубку, расскажем, как его забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8 утра, 30 минут ровно. Это пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра. Ребят, а вот смотрите. Погода хорошая,
3: да.
2: Настроение у всех должно было быть хорошее. А просыпается моя вторая любимая половинка, сейчас пишет мне в Телеграме сообщение. А что происходит? Я говорю, радость моя, 8:30 происходит. Не надо печалиться, все будет хорошо. И она посмотрела в окно и тоже улыбнулась. И если у тебя нет настроения, посмотри, пожалуйста, в окно, увидь солнышко, пойми, что скоро лето, и улыбайся.
4: И еще из позитивного мы продолжаем играть здесь на Радиус FM. Через ближайшие полчасика у нас не им, не тут. Это тест на то, насколько ты круто умеешь отличать искусственный интеллект от чего-то созданного реальным человеком.
5: Ну а потом улыбнула еще немножко мемов и шуточек из интернета для твоего прекрасного весеннего настроения.
2: А прямо сейчас встречаем в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
6: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска плотное. Пробка по МКАДу от Логойского тракта до Дачной улицы. Время проезда 26 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
6: Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17, со знаком плюс, в Гомеле 16-18. В Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
7: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А что, вы думали, мы подарки закончим дарить? А ни в коем случае. У нас их еще достаточно для того, чтобы подарить тебе чудесное настроение на целый день. Ребята, через 5 минут наш интерактив не и мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь пройти вот этот тест, эту проверку на способность отличать одно от другого, тогда забегай в нашу официальную группу в Телеграм. Она называется Радиус FM. И в самом низу этой группы находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
3: Но кто мы такие, чтобы лишать тебя подарков в качестве приза? Сегодня брендированный термостакан от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Великое князство Сула запрошає провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:42 в стране. Пробудители играют в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Правило следующее. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе создано при помощи настоящего живого человека. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же ИИшное голосовое, а где живое настоящее человеческое голосовое. Если игрок отгадывает, получает от нас приз — брендированный термостакан от Радиус FM.
2: Ира сегодня будет справляться с этой интересной задачей. Ирочка, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Что делаешь там этим солнечным весенним утром, рассказывай.
4: На работу добираюсь.
2: Одна едешь или есть какая-то группа поддержки?
4: Одна.
2: Одна. Ну что ж, и одна тоже хорошо, женское сердечко, интуицию. Сейчас все это как врубишь на максимум, и все у тебя получится.
1: Итак, два голосовых, искусственный интеллект, живой человек. Готова слушать?
4: Готова.
1: Слушаем первое внимательно.
5: Сейчас вылетит птичка.
1: И второе.
6: Сейчас вылетит птичка.
1: Опа.
4: Ну, думаю, что женский голос — это настоящий голос, а мужской голос — это искусственный.
2: Ага, так вот рыбак рыбака видит издалека, получается, да? Ну что ж,
4: где-то так.
2: Автор у нас сейчас на линии. Все, что нам остается сделать, это просто поздороваться. Автор, привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Совершенно верно, Ирочка, совершенно верно. Да. Юль, можно нам, пожалуйста, для галочки повторить?
7: Сейчас вылетит птичка.
2: Отлично.
1: Красотка.
2: Здорово.
3: Мы поздравляем нашего победителя.
4: Спасибо.
3: Брендированный термостакан от Радиус FM твой. Пожалуйста, не клади трубку, расскажем, как забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
9: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
10: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры гроши! Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик, там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8:50 на Радиус ФМ. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Мы вновь отобрали для тебя самые лучшие мемы и шутки из интернета и будем этим всем делиться.
2: Ребята, вы знали, что вот девушка всегда должна выглядеть идеально?
1: Так.
2: На случай, если вдруг бывшего встретит.
1: Хорошо, я продолжу. Скажите, пожалуйста, а почему мы молчим о том, что куда-то пропали абсолютно все пододеяльники с дыркой посередине?
3: О, они такие
2: реально.
3: А что мешает тебе продырявить свой пододеяльник?
1: Я делаю это.
3: Чтобы легче перенести, ну, какие-то события, да, врачи рекомендуют пропить курс глинтвейна.
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Да, мы уже с вами, получается, проснулись. Новый час на Радиус FM, 8 утра 59 минут в Беларуси. Погнали дальше.
2: Через парочку минут в нашем эфире Астролайф, твой астропрогноз на этот четверг.
3: Порция хорошего настроения никогда не повредит, поэтому потом улыбнуло мы озвучим для тебя мемы и шутки из интернета.
1: После этого вот это поворот. Расскажем о парне, для которого обыкновенная тусовка закончилась очень неожиданно. Ребят, что-то из моей молодости решили рассказать?
3: Да, скорее всего, из мемуаров твоих. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что с новостями.
4: Привет. Расскажу, как реагирует ребенок в утробе на зевок матери и какая область Беларуси лидирует по количеству многодетных семей.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Отношения на новом уровне. Накануне министр иностранных дел Беларуси встретился со своим коллегой из Шри-Ланки. Из договоренностей белорусским туристам будут бесплатно предоставляться визы с 25 мая. А в целом наша страна готова содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как посредством наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки кадров. В Беларуси каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. Об этом рассказали в Минтруда и соцзащиты. Бессменным лидером по многодетности остается Брестская область, где насчитывается 24 200 таких семей. На втором месте по этому показателю идет Минщина, замыкая тройку лидеров Гомельская область. Совсем скоро для выпускников прозвучит последний звонок. Как рассказали в Мингрисполкоме, в Минске он прозвенит 23 мая. Поздравлять ребят будут в Чижовка-арене, в футбольном манеже и во Дворце спорта. Ну а главный городской праздник для выпускников 11 классов пройдет в Минск-арене. Туда приедет российский исполнитель Леша Свик. А вот выпускные вечера назначены на 12 июня. В США инфляция достигла максимума за последние 3 года. Она составляет почти 4%. Причины подорожания продуктов питания и бензина на фоне войны с Ираном. Также на рост инфляции повлияло увеличение стоимости аренды жилья. Эксперты предупреждают, что из-за роста цен американцы будут вынуждены сокращать свои расходы. В ответ на это Федеральная резервная система США снова повысит процентные ставки. Ребенок в утробе зевает вслед за мамой. Это обнаружили итальянские ученые. В эксперименте участвовали 38 здоровых беременных женщин. Им показывали видео с зевающими людьми, а специальная камера фиксировала их мимику. Одновременно УЗИ отслеживало движение губ и носа плода. В итоге зевнули 64% матерей и около 53% детей. Ребенок начинал зевать в среднем через 90 секунд после матери. Сигналом могут служить изменения давления в брюшной полости или выброс гормонов. О курсах валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,77, 100 российских рублей 3,80, 10 китайских юаней 4,11. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,09% годовых. Кредитная линия первые 2 года, детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. И это все новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди, по северо-востоку грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17 со знаком плюс, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут на Радиус FM. И правда ведь хотелось бы знать, чего ждать от этого дня пораньше, с самого утра. Ну, чтобы быть подготовленным.
2: И честно.
1: Да. Мы тебе в этом поможем, у нас Астролайф, но для начала пробежимся по нашим прогнозам. Нам тоже интересно знать, чего ждать от этого дня.
2: Мне как деве кое-что подарит отличное настроение. Вот как, что
3: как
2: скажу
3: деве
2: позже.
3: Или как диве?
2: Мне...
1: Вот такая она. А тебе как диве, Юля, что подарит сегодняшний день?
3: У меня получится сделать какое-то маленькое чудо.
2: Василий?
1: Маленькое чудо. А я знаю, Паша, что ты сейчас скажешь, но мне сегодня звезды рекомендуют прислушаться к умным людям.
2: Наконец-то.
3: Нас не слушай.
1: Да. А я считаю, что разговаривать с самим собой, но это как-то неправильно. Так психиатры утверждают. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, чем этот день обернется для тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня особенно полезно прислушаться к умным людям. Это поможет встряхнуть мысли и вдохновиться новыми идеями.
2: Встряхни, Вась.
1: Попробуй встряхнуть? Да. Хорошо, как бы не засыпать здесь все. Тельцы, может неожиданно найтись что-то давно забытое. Вещь, чувство или даже приятный сюрприз из прошлого.
2: Близнецы, внешнее спокойствие произведет сильное впечатление на окружающих, даже если внутри все будет совсем не так тихо.
3: Раки, у вас получится сделать для кого-то настоящее маленькое чудо, если действовать искренне и без лишней демонстрации.
1: Львы, если вокруг начинают играть нечестно, лучше временно отойти в сторону и не втягиваться в сомнительные ситуации.
2: Девы, осознание своей важности и нужности подарит отличное настроение и внутреннее удовлетворение.
3: Весы, одних оправданий уже недостаточно, пора переходить к действиям, даже если план пока не до конца ясен.
1: Начнем, а там разберемся. Скорпионы, чем раньше вы избавитесь от всего лишнего в планах и делах, тем успешнее и спокойнее пройдет этот день.
2: Стрельцы, ваш стиль и энергия произведут впечатление, но не стоит тратить на это слишком много сил, иногда полезно расслабиться.
3: Козероги, даже если перемен не хочется, они все равно дадут о себе знать и могут оказаться весьма своевременными.
1: Водолея энергии будет очень много, и лучше направить ее на что-то полезное и созидательное.
2: Закончим рыбами. Интуиция сегодня окажется особенно сильной, поэтому стоит больше доверять собственным ощущениям.
3: Ну а доверься нам, потому что через парочку минут мы поднимем тебе настроение свежими шуточками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 17 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнуло. Мы опять пробежались по интернету, посмотрели, с чего там можно хорошенечко улыбнуться, и сейчас будем этим делиться.
2: Очень хочу закончить. Можно так?
1: Хорошо, давай я начну. Я начну тогда. У меня такая очень легкая. Давайте представим, каждый в этой ситуации был хотя бы раз. Когда я опаздываю, ну прям вот люто, жутко опаздываю, я одеваю носки, а не надеваю. В спешке каждая буква на счету.
2: Отлично.
3: Идет мужик. На заборе висит объявление. Лечу от болезней. Ну, мужик подумал, лети, все равно от всех не летишь.
2: Так, ребят, готовы?
1: Да.
2: Внимательно. Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.
1: Чтобы не поварно было. Через 5 минут в нашем эфире вот это поворот. Мы с большим удовольствием тебе расскажем о парне, для которого самая обыкновенная тусовка закончилась очень неожиданно.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
11: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
12: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
13: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
13: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:24 в Беларуси, и следующая история, которую мы расскажем, делай погромче, потому что она откликнется в абсолютно каждом из вас, будь то в молодости или недавно у тебя это произошло, но в любом случае похожие истории были у всех. Сейчас расскажем о парне, для которого обыкновенная тусовка закончилась, очень неожиданно.
2: Вот это поворот!
3: 22-летний житель России гулял с друзьями в баре, а в итоге очнулся по пути в Тюмень в грузовом вагоне с углем. Вот прямо внутри, вот, наверное, попой на горочке сидел. Вот там и очнулся. Да. Благодаря этому случаю он, конечно же, стал популярен в сети. Он оперативно создал свою страничку, уже набирает подписчиков. Но это не важно. Самое интересное, что он вообще не помнит, как оказался в вагоне с углем. Но говорит, слушайте, штрафчик за это я получил. Ага. С утра ко мне пришли товарищи полицейские, они съездили в отдел, ему назначили штраф в 2000 российских
4: Работу
3: рублей.
4: Работу на угольной фабрике.
3: Да. На наши примерно 75 белорусских рублей. И с ним поговорили, беседу провели. Никаких проблем с законом у меня теперь нет, говорил он. Штраф скоро оплатим, так что не переживайте, все нормально. Доброго дня.
4: Меня очень улыбнул, знаешь, какой факт? Я посмотрел, естественно, видос этот, что он не сильно переживал из-за случившегося.
1: Да, он вообще не расстроился.
4: Но был момент, за который он очень переживал. Он говорит, Сашка, я на работу не выйду.
1: Да-да-да, он не получится. Снимает кружок, говорит, Сань, я, короче, походу на работу сегодня не выйду.
4: Это потрясающе.
1: Я в вагоне с углем, он на 300 километров уехал в другой город. Это очень крутая история. И я из своего жизненного опыта таких тусовщиков говорю про то, что, все обычно собираются там, у этого нет денег, не будем звать.
4: Да-да-да.
1: Этот парень не из тех. Если даже у него нет денег. Освободить от работы, от всего. Просто будь с нами, пожалуйста. Потому что такие люди в компании жизненно необходимы.
4: И теперь мы понимаем, что

0: Ритм Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Наши.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В солнечной столице 9 утра 32 минуты. Ребята, это пробудители на Радиус FM. Думал, остановимся? Нет, ни в коем случае. У нас для тебя еще очень много топовой музыки и хорошего настроения.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, как тебе похудеть дома и без дорогостоящих вложений.
3: Осталось добавить без регистрации смс еще, потому что сюда очень подходит. А сразу после этого нейростендап. Мы послушаем, что думает искусственный интеллект о парочках, которые только начинают жить вместе.
2: Мало хорошего, я уверен. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улице Червякова и Долгиновскому тракту от Каховской улицы до Новаторской. Время проезда 10 минут. Хорошей дороги, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17 со знаком плюс, в Гомеле 16-18. Гродно от 17 до 19 со знаком плюс, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Еще немного полезной информации нашли именно для тебя. 9 утра, 39 минут в Беларуси. И прямо сейчас предлагаю послушать про то, как похудеть дома без дорогостоящих вложений.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, ну, вы знаете, похудение — это процесс такой серьезный и...
1: ужасный.
3: И к лету.
2: Ну, да.
1: Следующему.
2: Он становится недопустимым для многих людей, например, из-за высокой стоимости там анализов, да, потому что там нужно анализы сдать, если прям совсем с умом подходить. Генетические тесты, исследования микробиома, да, фитнес-тренеры. Это может стоить и стоить. Но врачи говорят: слушайте, сделайте хоть что-нибудь в домашних условиях, а именно что сейчас узнают. Ну, почти. Для начала перестаньте есть полуфабрикаты и фастфуд. Выбирайте цельные продукты. Следите за балансом белка, чтобы его было много в вашем рационе. И клетчаточку тоже не забываем. Медленнее едите. Это же просто, анализы для этого не нужно сдавать. Тщательно пережевывайте. И попробуйте вести дневник питания. Или, например, записывайте рецепт ппшные, вкусные, которые вам нравятся, потому что формирование здоровых привычек требует времени. Не опускайте руки раньше времени. Это процесс, ну, не, конечно, не десятилетний, но он и не быстрый. Поэтому не нужно раньше времени отчаиваться. И помните золотое правило. Конечно же, чтобы худеть, нужно тратить больше, чем потребляешь.
3: У меня бабушка всегда говорила, нужно пережевывать 32 раза.
2: Вот пока ты будешь считать,
3: напхал свою тушку.
1: На каждый, да, зуб, типа, да?
3: Запихал туда вот это все, что поместилось в рот. 16 крабовых палочек, вот это 4 чебурека с рынка. И 32 раза... Да, перемалываешь все это дело. И есть совет, которым я так и не могу воспользоваться. Я не знаю, почему. Идиотская абсолютно привычка, но она точно работает. Нужно отказаться от просмотра видео и чтения во время еды. Вот, ну, факт, ты привыкаешь, да, ты вот заходишь в какой-то видос, подкаст, еще что-то ты включаешь, и, значит, садишься со всем этим есть. Что говорят психологи? Ты просто не понимаешь, что ты ешь. Я попробовал пару раз отказаться от этого, в меня даже половина тарелки не влезла.
2: А еще пока ищешь, что посмотреть, уже съешь. А потом опять ешь, потому что уже нашел, что посмотреть.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: Профрабудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:47 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают тебе еще немного поулыбаться и прямо сейчас послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
1: Коллеги, моя любимая вот эта тема для обсуждений. Совсем недавно я начал жить со своей второй половинкой.
2: Да.
1: Есть плюсы, есть минусы. Нет.
2: Проснулась.
1: Да, совершенно верно. Знаешь, вот некоторые вещи есть в домашнем быту с другим человеком. Как бы по факту в твоей жизни, когда вы съезжаетесь, ну еще не совсем знакомым, потому что ну ты как бы жил по одним правилам, по другим, вы съезжаетесь, и вот это вот все.
3: Оказывается, нельзя приводить в дом других девушек, да?
1: Ну, да, вот вся история, обидно. Конечно, очень странная. Да. Не то, что обидная, просто странно. А, так вот, меня на самом деле некоторые моменты удивляют и умиляют. Потому
4: например?
1: Что, вот смотри, моя девушка очень-очень сильно любит чистоту. Настолько сильно, что у нас уборка, я не бешу, то каждый день.
3: Ой.
1: Да, у нас каждый день там протирается минимально пыль, у нас всегда все чистое там. То есть ванна какая-то у нас моется раз в два дня. Вот эти вот все истории, да, это правда.
3: Чаще, чем ты сам, да?
1: Но, да, да, да. Это, вот это, кстати, чистая правда. Не такая чистая, как я. Ребят, не об этом. Недавно она решила помыть, совершенно вот правдивая история, недавно она решила помыть вытяжку.
3: Ой.
1: Там крутая вытяжка, все, она разобрала ее там, что-то открыла, я даже не знал, что она так умеет. Достала фильтр. Очень интересно, на самом деле. Она все, она вычистила его,
4: она
1: вымыла.
4: Она же фильтр разобрала.
1: Да, короче, рассказываю.
4: Да,
1: просто слышу голос из ванны. Паша! Я когда такое слышу, я все, я выдыхаю такой, иду, думаю, ну, сейчас что-то будет. Она говорит, а что с этим делать? В общем, представьте, фильтр вот от жира.
4: Сеточку вот эту.
1: Да. Вот это, много сеток сложенных вместе.
3: Ой.
1: Она, не знаю как, она его разобрала по сеточкам, вымыла каждую сеточку и говорит... А что делать?
3: Просто. Помогите,
1: а что делать? Я говорю, радость моя, ну, сейчас что-то будем думать, это не проблема. А на самом-то деле оказалась проблема. Мы обзвонили просто всех, и нам повезло. Мы дозвонились до официального представителя, нам говорят, ребят, вы просто, правда, счастливчики. У нас последняя сетка вашей модели в стране.
3: Класс.
1: В стране,
4: больше
1: вы понимаете? Меня это и удивило, и умилило. Понимаешь, вот настолько человечек интересный. А вот по поводу всего вот этого, давай послушаем от искусственного интеллекта.
5: Люди думают, что совместная жизнь — это романтика, уют и завтраки вместе. А потом внезапно узнают, как второй человек живет на самом деле. Например, кто-то впервые видит, сколько волос может производить один человек. Кажется, дома живет не девушка, а линяющий снежный человек. Мужчин удивляет количество баночек в ванной. Там уже не полка, а филиал косметического магазина. И трогать ничего нельзя. У каждой баночки своя функция, даже если выглядят они одинаково. Женщин удивляет, что некоторые мужчины искренне считают стул системой хранения одежды. Зачем шкаф, если есть временно положить? Есть еще шок от бытовых привычек. Кто-то оставляет одну ложку в раковине, и через час там уже архитектурный объект из посуды. Самое смешное, люди до совместной жизни стараются казаться идеальными, а потом второй человек видит тебя в растянутой футболке, потому что любовь — это не когда вы красиво гуляете, а когда спокойно делите одеяло и знаете, кто опять забудет вынести мусор.
1: Ну, за волосы мы соревнуемся еще у кого больше. Так что
3: да, тут, вы соревнуетесь, да. А я нашел гениальный способ засунуть пылесос в слив. Мне показалось, что если давно никто не пользовался ванной, то там сухо. Так я еще никогда не ошибался.
1: В общем, тему можно мусолить вечно.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
4: в хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бананы всего 3,59 за килограмм. Цыпленок бройлер, тушка охлажденная, всего 5,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Это Пробудители на Радиус FM. Ребят, просто хочу пожелать сегодня вот тебе солнечного дня. Вот абсолютно каждому из вас самого солнечного доброго дня. А завтра уже и пятница.
2: И помимо пятницы обещает потепление. В среду вообще 27 градусов. Так что самое время, наверное, постирать пуховик.
1: Да.
2: И достать что-нибудь летнее.
3: Только перед этим проверить кармашки, потому что там может лежать тот самый прекрасный пальтосик. Все, весна вступает в свои законные силы, как и прекрасный, отличный день на Радиус FM. Здесь с Кириллом Громовым. Привет тебе, Кирилл. Классного дня.
4: Привет, пробудители. В Беларуси 10 часов и 1 минута. Ну и привет и Полине Тарасевич, которая прямо сейчас расскажет тебе самые актуальные новости.
5: Привет, Кирилл. В этом выпуске о моде на каблуке и нововведении для школьников.
6: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
7: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
8: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
9: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
8: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Беларусь и Азербайджан договорились обменять права без экзаменов. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Теперь граждане Беларуси и Азербайджана смогут обменивать свои национальные водительские права без сдачи теории и практики. Это право действует после получения разрешения на постоянное проживание. В школах Беларуси детей научат правилам для велосипедов и самокатов. Такое решение приняли на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Министерству образования и МВД поручили разработать материалы для школ. Дети должны изучить недавние изменения правил дорожного движения для велосипедистов и водителей средств персональной мобильности, то есть самокатов и подобной техники. С 5 июня по 27 сентября в столице пройдет проект «Спорт для всех». Присоединиться может любой желающий. Бесплатные тренировки организуют на 6 локациях у Дворца спорта и в парках. Всего подготовлено почти 40 видов активности. Для женщин – йога, фейс-фитнес и для мужчин тоже отдельные программы. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Уже сейчас доступны онлайн-тренировки в Инстаграм и Телеграм в рамках марафона. В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили двусторонние и международные вопросы. Президент США заявил, что американская сторона намерена вести с Китаем торговлю на основе принципов взаимности. Дональд Трамп находится в КНР до 15 мая включительно. Аналитики выяснили, высокие каблуки снова в моде. Данные предоставил Мегатоп. За год доля обуви без каблука упала с 13 до 9%. Самый большой спрос на каблуки высотой от 3 до 6 сантиметров. Каблуки от 6 до 9 сантиметров тоже набирают популярность. А продажи экстремально высоких шпилек от 9 сантиметров и вовсе удвоились. Секрет в том, что современные материалы и удобные колодки делают даже высокий каблук комфортным. Так что красота больше не требует жертв. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17 со знаком плюс, в Гомеле 16-18. В Гродно 17-19 со знаком плюс, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10 часов 33 минуты, трек «Stay» и правда заставляет задержаться у радиоприемника, но все, продолжит повторять припев до бесконечности я не буду. Если кто-то успел за этот трек обзавестись суперскоростью, как в клипе, прошу вернуть ее обратно, а то тут в эфире одному страшно. Если ты слегка устал от этой недели, не волнуйся, сегодня четверг, в народе четверг называют мини-пятницей, и уже можно слегка мечтать о выходных, но еще лучше принять участие в нашем музыкальном тестировании на сайте radiusfm.by. Прямо сегодня, вот будет у тебя время, будем проверять твои музыкальные знания, ловить вайп и раздавать крутые призы. Так что не переключайся, заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальное тестирование от начала и до конца, заверши его, и уже в ближайшее время с помощью рандомайзера мы выберем счастливчика, которому достанется наш классный топовый подарок — умная колонка с Яндекс Алисой. Ну а тем, кто планирует свои музыкальные выходные без прогноза погоды никуда, скоро расскажу, что готовит нам синоптики, и стих обещать не буду, а атмосферу добавлю. Так что оставайтесь вместе с нами и делайте звук погромче.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. В Минске, Витебске и Могилеве сегодня днем 15-17 градусов, в Гомеле передают от 16 до 18 тепла, в Гродно плюс 17-19, ну а в Бресте 18-20 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

0: 10:47, только что с тобой пронеслись под Кунгса. Это Филос Лондон по всей нашей музыкальной галактике, которую только что ребята нам подарили. Вот они умеют, могете, как говорится, умеют создавать это красивое настроение с нотками ретро-мотива. И я надеюсь, если тебе трек понравился, обязательно голосуй за этих ребят на сайте radiosfm.by, чтобы уже в эту пятницу, завтра в 15 часов, они оказались в таблице лучших из лучших в эфире Radius FM. Нас ждет топ-чарты и топ-20 лучших треков, за которые голосовал каждый слушатель и, в принципе, выбирал своих фаворитов. Ну а до конца часа мы будем слушать не менее классных топовых ребят, за которых также активно отдают свои айлавушки. Это Naked и Portugal The Man с треком Glide, а также Tate McRae и ее легенда эфира Ready.
1: Реклама.
2: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Шашлык из филе птицы, пряный, полуфабрикат. 13 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в Евроопт.
3: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры хороши. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик там накупляйте, аутоды гроши выигрывайте.
3: Рекламная хуйня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 июня 2026 года. Подробязней игра «Кровка кошек Кровка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Реклама. Хочешь умную колонку?
6: Да!
5: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В эфире Радиус FM, и мы официально врываемся в этот четверг. С тобой Кирилл Громов, и если ты сейчас чувствуешь, что выходные уже маячат где-то на горизонте, ты абсолютно прав. И четверг — это стратегически важный день. Это уже не среда с ее бесконечными делами, но еще и не пятница с ее расслабленностью. Четверг — это день финального рывка. И, кстати, сегодня есть отличный повод для улыбки — день, который называется «Смейтесь больше». Ученые доказали, что минута смеха заменяет стакан апельсинового сока по уровню витаминов. И чтобы твой настрой был на максимуме, я приготовил для тебя мощную музыкальную подзарядку. 10 топовых треков подряд. И в этом часе нас ждут стильный немецкий вайп от Уфо и Нина Чуба. Называется «Либо». Драйвовая Рита Ора с треком «Don't Think Twice». И пронзительный Бенсон Бун «Sorry, I'm here for someone else». Заряжайся энергией, настраивайся на победу и не забывай заглядывать на наш сайт radiusfm.by. Там все самое интересное для твоих ушей. Ну а прямо сейчас буквально 2 минуты на свежие новости, чтобы ты был в курсе всех событий, и сразу после них мы ныряем в музыку с головой. Беларуси 11:01. Приветствую тебя. Полина Тарасевич пришла и новости с собой принесла. Полин, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, в каком месяце белорусы предпочитают жениться, и о роботах-регулировщиках в Китае.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси официально разрешили 26 криптовалют для работы криптобанков. В список вошли биткоин, эфир, а также догикоин и шибаину. Разрешено 11 видов операций. Криптовклады, займы, стейкинг, залог, гарантии, хранение и перевод токенов. Список не окончательный, его будут менять в зависимости от рынка. Если новая монета набирает капитализацию и обеспечена активами, ее могут добавить. Этот шаг легализует деятельность криптобанка в нашей стране. На ЦТ разрешили калькуляторы, а РИКС завел ТикТок для абитуриентов. До основного испытания осталось меньше месяца. На ЦТ и ЦС зарегистрировались около 120 тысяч человек. Экзамены пройдут 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. На химии и физике теперь можно пользоваться калькуляторами. Школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата освободили от жеребьевки мест в аудитории. А еще Республиканский институт контроля знаний завел ТикТок-аккаунт, где простым языком объясняет все нюансы. Август – самый популярный месяц для свадеб в Беларуси. Такие данные приводит Белстат ко дню семьи. За 2025 год в августе зарегистрировано 7800 пар. Реже всего женятся в марте. Всего в 2025 году в Беларуси заключили чуть более 52 тысяч браков, что на 11% больше, чем год назад. В основном браки между белорусами. В Германии отменят миллионы авиарейсов. В первую очередь пострадают лоукостеры и второстепенные туристические направления. Даже по оптимистичному сценарию в 2026 году ожидается стагнация. При негативном сценарии пассажиропоток снизится на 10%. Это минимум 20 миллионов человек. В стране перестанут обслуживать десятки внутренних рейсов. Также призывают готовиться к резкому росту цен на билеты. В Китае на дороге вышли роботы-регулировщики. С начала мая в городе Ханчжоу на ключевых перекрестках работают 15 роботов-регулировщиков. Они помогают туристам с навигацией, следят за соблюдением правил и регулируют транспортные потоки. Китай активно внедряет роботов в транспорт, промышленность и городскую инфраструктуру. Страна делает ставку на автоматизацию и искусственный интеллект. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 15-17 со знаком плюс, в Гомеле 16-18. В Гродно 17-19 со знаком плюс, в Бресте 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 11.33 The Weeknd, Blinding Lights на Radius FM, но это же настоящий феномен. А вы знали, что буквально на днях этот трек официально признали самой прослушиваемой песней за всю историю существования Spotify? Более 5,5 миллиардов стримов. Если бы каждый житель Земли включил ее прямо сейчас, нам бы пришлось слушать ее по кругу несколько раз, чтобы догнать эту цифру. И Abel Tesfaye буквально захватил планету этим неоновым вайбом 80-х. И давай глянем, не ослепит ли нас, кстати, сегодня солнце или все-таки придется доставать зонтики. Прогноз погоды у нас прямо по курсу. И не переключайся, потому что через пару минут не менее топовый трек присоединится в твоей динамике. Марк Дэн и Джованни Ричи на низком старте с треком «Let Me Die».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку будут грозы. В Минске, Витебске и Могилеве сразу в трех регионах сегодня от 15 до 17 градусов. В Гомеле 16-18 градусов передают. В Гродно от 17 до 19 тепла. Ну а в Бресте сегодня прям жарче, чем в остальных регионах. 18-20 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Слышите? Это гриль-фест в Еврооптт. И шашлык уже на мангале. Корейка свиная в маринаде, полуфабрикат. 17 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре. В гипермаркетах Еврооптт. Подробности на Еврооптт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимита. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Автомобиль за 3 рублі? Хутчэй у дыскаўнтары грошы! Увесь май за звычайныя пакупкі атрымлівайце шанец выйграць аўтамабіль 50 тысяч, 25 тысяч рублёў, 25 прызоў па 5 тысяч рублёў і яшчэ 3 тысячы прызоў. Грошы танна купляйце, аўто ды грошы выйгравайце. Рэкламная гульня «Шчаслівы кошык Тур-8» з 1 мая па 13 жніўня 2026 года. Падрабязней ігра.грошык.бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26. В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 15 и 16 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт, всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Golden, рафинированное, всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Я вообще не понимаю, почему за такси нужно платить деньги. Ведь для таксистов это хобби.
5: Для души.
6: Заняться этим вопросом.
1: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: 11.46, Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Ну, какой же огненный коллаб. Bibi Rexha мастерски взяла легендарный вайб британской Faithless и превратила его в современный гимн танцполов. И, кстати, забавный факт, Биби признавала, что эта песня была написана всего за одну студийную сессию, потому что энергия в комнате была просто запредельной. Настоящая новая религия для всех любителей качественной электроники. И знаешь, в четверг у многих из нас появляется своя новая религия. Это вера в то, что завтрашняя пятница наступит как можно скорее. Четверг — это день, когда ты уже настолько устал, что начинаешь наделять чашку кофе магическими свойствами и верить в чудодейственную силу обеденного перерыва. Если ты сейчас сидишь на совещании и молишься, чтобы оно поскорее закончилось, знай, ты не одинок, мы все в одной лодке. И, кстати, о фанатизме в мире музыки свежая новость. В Лондоне на этой неделе открылась интерактивная выставка, посвященная истории электронной музыки. И знаешь, что там самый популярный экспонат — это огромный алтарь, собранный из виниловых пластинок легендарных диджеев. Люди приходят туда буквально заряжаться энергией рейва. Так что, если тебе не хватает сил дотянуть до вечера, считай, наш эфир тебе персональным порталом становится к этому алтарю. Не расслабляемся, и до конца этого часа у нас прописано еще немало крутого саунда. Буквально через пару минут мы услышим трек, который называется «Give me something». Да, это One Republic. Ну и услышимся с тобой уже в часе новом, а также будем наслаждаться до конца этого часа авторской программой Натальи Ленской, которая называется «Вселенские истории».
1: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Чувствуйте, это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. I wanna go hard. I wanna go anywhere, anywhere you are. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была девушка Марина. Работа у нее была нормальная. Зарплата вовремя, коллектив стабильный, задачи понятные, не ад, но и не мечта. И все бы ничего, но по утрам Марина ловила себя на мысли: «Мне неплохо, но и не хочется».
3: Странное состояние. Вроде жаловаться не на что, а радости ноль.
2: Психологи называют это эмоциональным выгоранием начальной стадии или потерей смысла в деятельности, когда внешне все стабильно, а внутри пусто.
3: То есть это не лень и не капризы, а сигнал?
2: Да, часто мы ждем, что неудовлетворенность будет выглядеть как катастрофа, но чаще она тихая. Марина не выгорала в классическом смысле, она просто перестала чувствовать, зачем это все.
3: Как будто работа стала фоном, а не частью жизни.
2: Точно. Тому есть несколько причин. Первое – отсутствие развития. Когда задачи повторяются, мозг перестает получать ощущение роста. Вторая – разрыв между ценностями и реальностью. И если работа не совпадает с тем, что для тебя важно, интерес со временем угасает.
3: А третье? Обычно их всегда три.
2: Хорошее наблюдение. Третье – постоянный режим «надо», когда работа держится не на желании, а на ответственности, страхе потерять стабильность или привычки.
3: Звучит как «мне нормально, потому что я привык».
2: Да, Марина долго убеждала себя, что это временно. Но психология говорит, если чувство пустоты держится месяцами, его важно не игнорировать.
3: И что делать? Увольняться не всем по карману.
2: И не нужно сразу. Начать можно с малого. Вернуть ощущение влияния, менять процессы, предлагать идеи, добавить обучение или новый проект. Честно ответить себе, что именно перестало работать. Нагрузка, смысл или формат.
3: То есть не все бросить, а разобраться?
2: Конечно, иногда работа перестает радовать не потому, что она плохая, а потому что человек вырос. И это не кризис, это точка пересборки. Если все нормально, но внутри пусто, это сигнал, что тебе важно не просто функционировать, а жить с интересом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В эфире Радиус FM, и мы официально перешагнули экватор этого четверга. С тобой Кирилл Громов, и я поздравляю каждого, кто добрался до этой отметки в полном здравии с боевым настроем. Ну, 12.00, четверг, это время предпятничного просветления. Это когда ты уже настолько близок к выходным, что даже ворчание коллег звучит как фоновая музыка, а рабочие письма как увлекательный квест, который ты вот-вот пройдешь. И чтобы это прохождение было очень красивым, музыкальным, прямо сейчас, в ближайшие полчаса на Радиус FM 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров, а среди них у нас Алиса и Нейт Смит, которая заставит тебя поставить лайк этому четвергу. I like it. А поражабельный Тиесто и его Lay Low также нас сегодня ожидает. Ну и не менее пафосные, красивые и по-настоящему тиктоковские лидеры Альфа и Манучао и Неме Пьяче. Заряжайся, вдохновляйся и помни, ты главный герой этого дня. Мы просто подбираем для тебя лучшую музыку. И не забывай заходить на наш сайт radiusfm.by. Там кипит жизнь, проходят тесты и раздаются подарки. Буквально 2 минуты на самые важные новости, и мы продолжаем наш музыкальный квест. Тем временем в Беларуси 12:01. Ну а Влад Кучко прямо сейчас забирает у меня микрофон и готов поделиться самыми актуальными новостями к этому часу.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о портрете средней белорусской семьи и новинке Лего по «Властелину колец».
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с министром иностранных дел Шри-Ланки. Обсудят расширение сотрудничества в целом и практические шаги в конкретных направлениях. Уже есть положительные примеры взаимодействия. Подписано соглашение о воздушном сообщении. С 25 мая Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для граждан Беларуси. Завтра Беларусь отметит Международный день семьи. По данным Белстата, в белорусских семьях преобладают экономическое равноправие и партнерство супругов. Женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении домашним хозяйством и принятии ключевых решений. Так, 8 из 10 семей бюджет распределяется совместно. Единодушны белорусы в вопросах и крупных покупок, а также воспитания и обучения детей. Здесь ответственность разделяют 9 из 10 пар. Латвия намерена запретить все автобусные рейсы в Беларусь. Ограничения уже действуют для нерегулярных рейсов. Теперь ведомство планирует распространить его на все автобусные маршруты. Для вступления правил в силу их должно утвердить правительство. Министерство сообщения Латвии объяснило свое решение тем, что такие поездки угрожают национальной безопасности. Киевский суд на 2 месяца арестовал экс-главу офиса президента Ермака. Он подозревается в мошенничестве с недвижимостью на сумму в 10 миллионов долларов. Также стало известно, что экс-чиновнику уменьшили сумму залога с 4 до 3 миллионов долларов. Андрею Ермаку грозит 15 лет тюрьмы. Компания Lego выпустит самый большой набор по франшизе «Властелин колец». Внутри коробки поклонников ждут 8278 деталей и 10 мини-фигурок, включая Гэндальфа Белого, Арагорна, Фарамира и Арвен. Среди аксессуаров – гондорские шлемы, щиты и, конечно, корона для короля. И в завершении выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай, побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. Сегодня по Беларуси переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. По северо-востоку грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве плюс 15-17, в Гомеле 16-18 со знаком плюс. В Гродно 17-19 выше нуля, в Бресте 18-20 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бая. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 12:32. Ну, Викинг, как всегда, правы. Давайте сохраним наши слезы и не будем распылять их на какие-то мелкие неурядицы, которые с нами могут произойти в этот четверг. Давайте мы эти слезы будем сохранить и перебазируем их из слез грусти в слезы радости. Потому что сегодня, возможно, кто-то из вас, ребят, может стать нашим победителем в автомобильном квесте. Сегодня мы подводим итоги этого классного розыгрыша. Напоминаю, у нас на кону мангал, наш брендированный, а также множество других подарков, которые ждут именно тебя. Сегодня совсем скоро в наших социальных сетях, в Инстаграм, мы опубликуем результаты с помощью, конечно, рандомайзера и с помощью наших сотрудников мы выберем того самого счастливчика, которому достанутся наши фирменные призы. Напомню, еще есть возможность в течение ближайших пару часов забрать топовый подарок. Все, что нужно сделать, приехать на ближайшее АЗС, увидеть логотип Радиус FM, сфотографировать его на ближайшей заправке, выложить свои истории, отметить аккаунт Радиус FM и все, жди звонка, возможно, именно сегодня ты станешь счастливчиком и именно у тебя сегодня пойдут те самые слезы счастья. Ну, а они также будут продолжаться и через пару минут, потому что Шаус и Кап Спорт не оставят никого равнодушным. Благодаря треку Only You сегодня будем сиять. Ну, а будем ли сиять сегодня от прогноза погоды от синоптиков? Давай будем разбираться прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем в крайних восточных районах страны пройдут дожди. В Минске, Витебске и Могилеве сегодня 15-17 градусов, в Гомеле от 16 до 18 тепла. В Гродно сегодня плюс 17-19, а в Бресте 18-20 тепла.
1: Реклама.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама.
6: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
6: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: 12.45, Airbooks Graceland на Radius FM. А ты знал, что проект Airbooks — это те еще конспираторы. Они выпустили этот сингл в конце прошлого года, и он мгновенно взлетел в топы. А все потому, что здесь идеально схвачено то самое чувство, когда ты молод, свободен и хочешь уехать куда-нибудь в закат. Настоящий Graceland для твоих колонок. И если ты сейчас чувствуешь, что твой внутренний навигатор сбит, просто сделай музыку погромче. И четверг — это прекрасный день, мы его прошли, проходим, продолжаем проходить, и значит, дальше только спуск к выходным. Держись, ты молодец. Кстати, в тему Грейсленда и путешествий в мире сейчас вот реально настоящий бум на цифровой детокс, назовем это так, во время поездок. Туристы специально выбирают отели без Wi-Fi, чтобы просто подышать воздухом. Но мы-то с тобой знаем, лучший отдых — это когда у тебя в ушах топовый саунд, а в руках смартфон с нашими соцсетями. Обязательно на них подписывайся, будь в курсе всего, что происходит в эфире Радиус FM и за его пределами. И до конца часа лови в своих динамиках KDDK и Alex Alta с треком One and Two.
1: Реклама. В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас «Бочковой», белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Реклама. Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг в самом разгаре. Превращаем его в мини-пятницу благодаря нашим топовым исполнителям, которые в ближайшие полчаса будут отвечать за твое настроение. А среди них сегодня Феликс, Йен и Рэй, Делтон, Call It Love. Why don't we call it love? Не менее пафосно сегодня мы будем танцевать в своих офисах под Иманбека You Know To Heal My Heart. Ну а раньше всех на десерт в твоих динамиках Дамиана Давид, который устроит настоящую летнюю атмосферу Next Summer. Если кто-то из исполнителей запал тебя в душу, обязательно заходи на сайт radiusfm.by в разделе «Что играла?» Ты найдешь своих фаворитов, ставь им лайки, уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Прямо сейчас буквально пару минут новостей, и мы продолжим наш музыкальный нон-стоп. А в Беларуси-то тем временем 13.00. Влад Кучко готов поделиться самыми актуальными новостями к этому часу. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Расскажу о белорусских Мальдивах и маленькой слабости Меркель.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь хочет расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом на встрече с министром иностранных дел Шри-Ланки заявил президент. По словам Александра Лукашенко, акцент нужно сделать на сферу экономики, разработать дорожную карту и план отношений. Пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, подчеркнул президент. Единый урок, посвященный Дню семьи, проходит сегодня в школах. Почему крепкая семья – основа развития общества, как сохранить семейные ценности, а двум поколениям – детям и родителям – говорить на одном языке. В год белорусской женщины особое внимание уделят и роли современной белоруски. Красносельские Мальдивы под Волковыском получили статус геологического памятника природы местного значения. Речь идет о знаменитых меловых карьерах с бирюзовой водой, которые давно стали одной из самых популярных туристических локаций. Территорию планируют использовать для экологического туризма и научных исследований. Ведь местным меловым породам около 90 миллионов лет. Запрет на купание при этом остается в силе. Премьер-министр Латвии подала в отставку, об этом сообщают латвийские СМИ. Премьер-министр решила уйти на фоне острого конфликта внутри правящей коалиции. Политический кризис обострился после скандала вокруг министра обороны и инцидентов с дронами на востоке страны. Уход премьер-министра означает и отставку всего правительства. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала интервью журналу «Фокус». В ходе общения с журналистами она, среди прочего, рассказала о личной жизни, увлечении садоводством, а также своей маленькой слабости по вечерам. На вопрос журналиста о том, от какой вредной привычки она хотела бы избавиться, экс-председатель правительства ответила: «Иногда я слишком увлекаюсь жареной картошкой в 10 часов вечера». Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека Комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в восточных районах страны пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Могилеве ночью 8-11 со знаком плюс, днем 14-16 градусов тепла. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 15-17. В Минске ночью 5-7 со знаком плюс, днем плюс 18-20. В Гродно ночью 4-6 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6 градусов тепла, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 13 часов 30 минут. Вот так сладко и энергично звучал Робин Шульц вместе с Франческо Йетес и трек «Шуга». Кстати, интересный факт, эта песня вдохновлена классическим хитом «Шуга-шуга» 2003 года, который наверняка звучал на чьих-то школьных дискотеках, а еще сам Робин Шульц работает над треками буквально везде, даже в самолетах. И некоторые идеи для «Шугар» пришли ему прямо в полете. Видимо, сладкое творчество не знает границ. И сегодня четверг, и знаешь, это день, когда работа вроде почти закончилась, но пятница все еще где-то за горизонтом. Ученые говорят, что именно в четверг уровень терпения к начальству резко падает. Но у нас есть музыкальный сахар, чтобы пережить это испытание. Через пару минут Алекс Уоррен, легенда мировых чартов, который покорял уже неоднократно рейтинговые таблицы с треком Ordinary, ждет старта. Так что не пропусти его топовый трек в нашем эфире. Ну и заодно прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью от 8 до 11 тепла, днем 14-16. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17 со знаком плюс. В Минске ночью от 5 до 7 градусов, днем 18-20. В Гродно ночью от 4 до 6, днем 20-22 выше нуля. Ну а в Бресте ночью передают от 4 до 6 со знаком плюс, днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку. Или две.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Earbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and I с треком Gun Gun Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, я рад, что ты заглянул к нам на волну в этот четверг, 14 мая. Сейчас самая середина дня, и знаешь, четверг — это такой маленький выходной. Ты вроде еще в рабочем ритме, но внутри уже потихоньку просыпается то самое чувство предвкушения. Вот смотришь календарь и понимаешь, что до больших планов осталось всего ничего. И это сразу придает сил. В общем, чтобы ты провел это время с правильным настроем, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Только самые топовые треки. Ну что ж, давай знакомиться. Добавим драйва от Coldplay в треке We Pray. Также в эфире прозвучит Кения Грей с треком Strangers. Ну и самым первым послушаем Халли.

0: Это Rudimental с треком All I Know. В общем-то, просто сбавляй обороты, откинься на спинку стула на пару минут и просто наслаждайся моментом. Но сначала короткие новости, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 15 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко.
1: Привет, Леша. Расскажу о визите Владимира Путина в Китай и о погоде на лето в Беларуси.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь и Шри-Ланка намерены расширять межпарламентское взаимодействие. Прошла встреча двух делегаций. На повестке также сотрудничество в сферах торговли, логистики, развития туризма, оказания образовательных услуг и другие темы. Визит особенно важен в связи с заинтересованностью Беларуси в расширении сотрудничества со странами дальней дуги. Уже подписан ряд соглашений. Белорусские лекарства поставляются в 29 стран мира, заявил замминистра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов. Он отметил, что всего белорусские производители выпускают примерно 1600 наименований лекарственных препаратов различных фармакологических групп. Вице-президент США Джей Ди Венс пошутил, что чувствует себя как герой фильма «Один дома». В настоящее время американский лидер Дональд Трамп находится с официальным визитом в Китае. «Я прихожу в Белый дом, там полная тишина и никого нет, и я не сразу понимаю, что случилось», — поделился Джей Ди Венс. Вслед за Трампом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита Владимира Путина в Китайскую Народную Республику практически завершена. Поездка состоится в ближайшее время. Говоря о предстоящем визите, он подчеркнул, что конкретные сроки его проведения пока не определены, но будут официально объявлены в скором времени. До лета остается всего ничего, и, конечно, многих интересует, каким же оно будет в этом году. По предварительным прогнозам, нынешний сезон может оказаться аномально жарким и даже побить некоторые температуры. Рекорды. Именно такую картину сейчас показывают долгосрочные климатические модели и европейские расчеты. И в завершении твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно без осадков лишь в восточных районах страны пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Могилеве ночью 8-11 со знаком плюс, днем 14-16 градусов тепла. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 15-17. В Минске ночью 5-7 со знаком плюс, днем плюс 18-20. В Гродно ночью 4-6. 6 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью 4-6 градусов тепла, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Майк Поснер, да, чел съел какую-то непонятную таблетку на Ибице, чтобы просто казаться крутым, а в итоге проснулся через 10 лет с грустной песней и лицом человека, который только что осознал, что жизнь — это не только вечеринки. Чисто классика. Хотел хайпануть, а получил такой экзистенциальный кризис и похмелье длиною в карьеру. Но слушай, у Майка хотя бы была какая-то цель. А вот во Франции сейчас творится, ну, полный сюр, причем абсолютно бесплатно. В общем, там местная полиция официально просит водителей быть аккуратнее, потому что на дороге выбегают пьяные олени. И нет, это не мое личное мнение там о стиле вождения людей в Минске. Это реальные животные. Оказывается, в мае парнокопытные подсаживаются на забродившие почки и траву. Ну, знаешь, такой лесной крафт, органика, в общем, все как мы любим. В итоге наш Бэмби ловит вертолет и бегает кругами и вообще не понимает, где лес и где скоростная трасса. Полицейские даже видео выкладывают, как этих гурманов, так сказать, штормит после лесного аперитива. В общем, если даже олени весной теряют голову от пары листиков, то тебе вообще не за что себя винить, если сегодня работается. Ну, никак. Так что ты хотя бы не бегаешь кругами по офису. Ну, я на это надеюсь. Главное, держи руль ровно, не ешь подозрительную зелень, не береги себя. А мы давай лучше глянем, что там по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. В Витебске ночью у нас плюс 8, плюс 10, а днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью 8-11 тепла, а днем 14-16 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11 со знаком плюс, а днем плюс 15, плюс 17. В Минске ночью 5-7 тепла, а днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 20. Плюс 22. И в Бресте ночью от 4 до 6 тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка.бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Хит! Теперь каждая пятница и суббота желтая 15 и 16 мая. Колбаса сыровяленая, Твинская премиум, Борисовский мясокомбинат. Всего 17,99 за 1 килограмм. Кукуруза нежина, сахарная. Всего рубль 49 за 340 грамм. Хит! Заметные цены!
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Дай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: На Радиус FM.
3: Сони Фадера, D.O.D. по пит-баскам.

0: Поппи Баскоп на Радиус FM. Песня, ну такой чистый концентрат того состояния, когда ты в 2 часа ночи лежишь, смотришь в потолок и думаешь, а интересно, она сейчас спит или тоже вспоминает, как мы тогда в 19-м году шаурму на вокзале ели? Это какой-то встроенный в нас баг. Вместо того, чтобы спать и восстанавливать клетки, мозг решает устроить себе марафон воспоминаний, причем выбирает самые странные моменты. И вот на этот счет, кстати, есть любопытное исследование из университета Квинсленда. Там ученые доказали, что наш мозг хранит эмоциональные воспоминания не в архиве, а буквально в оперативке мозга. И когда тебе становится слишком спокойно, он такой: «О, скучаешь, ничем не занимаешься? Ну на, держи 5-минутку ностальгии, чтобы жизнь медом не казалась». То есть, если ты сейчас об этом задумался, то поздравляю, ты не сумасшедший. У тебя просто очень активная оперативка. Ты в порядке, это просто химия у тебя в голове, так что не парься. Но чтобы оперативка не забивалась там всяким хламом, лучше займи ее делом. Залетай к нам на сайт на radiusfm.by на музыкальное тестирование. Схема тут простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально зацепили, и все. Ты в списке претендентов на новенькую умную колонку Алису. А мы ее отдадим уже совсем скоро случайному счастливчику, и нам в этом поможет рандомайзер. Ну, будет хоть с кем обсудить бывших, она-то точно тебя не осудит. Так что скорее беги на сайт, ну а я пока что включу тебе топовой музыки на фон.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи все еще Леша Якимович. На календаре у нас все так же. 14 мая, четверг, и уже конец трудовой нашей недели. И при этом уже близенько идем к вечеру. И по правде говоря, это то самое время, когда город, ну, немного замирает, а мысли плавно перетекают в предвкушение вечера. Тем более такая классная погода. Ни дождя, ни облачка. Прям, муа, вкусняшка. Ну и я предлагаю не тянуть и сразу перейти к делу. Я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Очередная десятка треков подряд, чтобы ты мог выдохнуть и ни на что не отвлекаться. Давай знакомиться с нашими ребятами. Послушаем с тобой Fastboy Rav с треком Wave. Также услышим топовый трек под названием I Like The Way You Kiss Me. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Katy DK и Alex Salto с треком One and Two. Ну и давай уже располагайся поудобнее, ну согласись, спешить сегодня совершенно некуда. Но перед тем, как уйти в музыку с головой, будет короткая сводка новостей, чтобы ты был в курсе всех событий. В Минске 16.02, привет-привет. Обо всем самом важном прямо сейчас расскажет нам Влад Кучко, слушаем.
2: Привет, Леша, расскажу о новом изолированном круизном лайнере и невероятном скачке интернет-продаж.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Формирование современной системы здравоохранения Беларуси и России обсудили в Минске. В центре внимания демографические вызовы. Обе страны сохраняют низкую младенческую смертность и успешно борются с инфекциями. Особый акцент сделан на цифровизации, внедрении электронных медкарт и искусственного интеллекта. В период с 20 по 24 год объем рынка интернет-площадок в Беларуси вырос в 28 раз, подсчитали в март. Потребители все больше доверяют интернет-торговле. Это связано с сервисом, удобством, логистикой и большим количеством пунктов выдачи. Президент США Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина с супругой посетить с визитом Белый дом 24 сентября. Трамп находится в Китае с трехдневным государственным визитом, первым за 9 лет еще с момента предыдущего президентского срока. Глава государства также охарактеризовал отношения США и Китая как очень особые. Круизный лайнер Ambition изолировали во Франции из-за вспышки вируса. Почти 2000 человек оказались в изоляции после смерти одного из пассажиров. Мужчина в возрасте 90 лет скончался, как предполагают, от норовируса. Еще у 50 пассажиров обнаружены симптомы этой инфекции. Люди останутся в изоляции до окончания проверки, сообщили власти и отдельно подчеркнули, что речь идет не о хантавирусе. VR-обучение ПДД для детей запустили в подмосковной школе. В виртуальном пространстве создаются ситуации, максимально приближенные к реальным. Достаточно надеть специальные очки. Разработано 3 сценария продолжительностью 15 минут. В основе каждого типовые маршруты ребенка – дом-школа, школа-парк, парк-дом. В каждом сценарии различные задания – переход дороги, езда на самокате и поездка на автобусе. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,81, 10 китайских юаней 4,11. И в завершении, сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть, а подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь на востоке страны пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 8-10 выше нуля, днем 12-14 со знаком «плюс». В Могилеве ночью 8-11 градусов тепла, днем плюс 14-16. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17 со знаком «плюс». В Минске ночью 5-7 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 4-6, днем плюс 20-22. А в Бресте ночью также плюс 4-6, днем 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Сладкая гармония. Ну, слушай, хороша пошла. Вообще, гармония в наше время — это когда ты случайно удалил все новостные вот телеграм-каналы и два часа реально веришь, что мир — это такое доброе место, где единороги едят радугу. Трек вообще про это вот состояние, когда тебя ничего не бесит, ничего не раздражает и не беспокоит. Но давай честно, вот сохранить это состояние — это настоящий квест. И тут ученые провели исследование и выяснили, что женщины читают новости про экономику и политику гораздо реже нас, мужчин. Почему? Да потому что, ну, они умные. Девчонки просто берегут свою голову и не хотят лишний раз ловить тревожность, пока мы с тобой с умным видом вникаем, почему упал индекс акций компании, о которой вчера даже никто не слышал. Хотя, есть забавный факт. Если у женщины появляется партнер, она начинает интересоваться этими новостями чуть чаще. Видимо, ей просто нужно точно знать, в какой именно момент мир окончательно сойдет с ума, чтобы успеть собрать себе чемодан. В общем, если ты сегодня решил забить на все и просто ловить кайф, я тебя в этом поддержу. Твое спокойствие важнее любых заголовков. Единственное, на что тебе реально стоит сейчас обратить внимание, это погода. На завтра, чтобы не выйти в майке под дождь.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 12, плюс 14. В Могилеве ночью 8-11 выше нуля, а днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 15, плюс 17. В Минске ночью плюс 5, плюс 7, а днем плюс 18, плюс 20. В Гродно ночью 4-6 со знаком плюс, а днем 20-22. 2 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 4, плюс 6, а днем от 21 до 23 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошей там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка.бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Кебабчики из свинины и курицы. Полуфабрикат. 7 рублей 99 копеек за 600 грамм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the Ocean.

0: Portugal The Man, конечно, красавцы. Вот слушаешь их и прям чувствуешь, как ныряешь в этот океан. Но жаль только, что в реальности мы чаще всего ныряем не в океан, а в ленту соцсетей в 3 часа ночи, чтобы узнать, чем живет троюродная сестра твоего одноклассника. Зачем тебе это? А вот и никто не знает. Но трек правильный. Он про состояние, когда хочется просто забить на все, разбежаться и прыгнуть туда, где нет уведомлений из рабочих чатов. И вот тут ученые из Стэнфорда выяснили, оказывается, что наш мозг воспринимает любую новизну как прыжок в холодную воду. Страшно только первые 3 секунды, зато потом дофаминовый взрыв. Так что если ты сегодня решишься на что-то, чего раньше боялся, условно признаться себе, что тебе нравится попса, ну или просто зайти в зал, знай, я всегда на твоей стороне. Ты машина, ты справишься, и я в тебя вообще не сомневаюсь. И раз уж мы заговорили про выбор и смелость, у меня тут для тебя есть одно дело. В общем, залетай к нам на музыкальное тестирование на наш сайт radiosfm.by. Схема простая. Слушаешь треки, голосуешь за тот, который реально зацепил, и автоматически залетаешь в розыгрыш умной колонки Алисы. Ну а победителя выберем рандомным образом совсем скоро. И не переключайся, потому что дальше уже в 17.00 здесь будет Оля Венская с ее автодрайвом. Я тебе вообще не советую это шоу пропускать. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что был сегодня со мной. На сегодня мы с тобой, к сожалению, прощаемся, но услышимся уже завтра в это же время, в 2 часа, в этом же месте. И желаю тебе хорошего, классного вечера. Сходи, прогуляйся, выпей кофе, погода классная, солнце светит, птички поют. Вот, поэтому спасибо еще раз, что был со мной, хорошего тебе вечера и пока-пока.
1: Реклама.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
3: Зика представляет новую коллекцию ювелирных упрыгажений «Яскрава». У коллекции упрыгажений со сребра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жаншину. Яна с упэўненостью глядеть у будучыню и с пешотой ставится до своей родимы. «Яскравое мое житё, яскравая я». Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.
6: Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Очень понравилась мне эта самая фраза «смело шагала и шла за край». Вот я тебя призываю быть смелым, набраться храбрости и перешагнуть ту самую черту, которая отделяет рабочую часть дня от вечера, такого расслабляющего и потрясающего. Поэтому будь смелее, буду тебе добавлять энергии, буду тебя соблазнять на всевозможные мероприятия этого вечера. Что где в Минске посетить, интересно, узнаешь в рубрике «Что где куда» в 17:20. Ну а прямо сейчас давай-ка возьмемся за руки и дружно шагнем в новый час. 17:00 в Беларуси. Наталья Ленская пришла и самые интересные новости принесла. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, сколько в Беларуси многодетных семей и почему Черногория может провалить туристический сезон.
0: В радиусе новостей.
2: Президент подписал распоряжение о создании государственной комиссии по экспертизе учебников гуманитарно-обществоведческой сферы. В ее поле зрения пособия по белорусской и русской литературе, истории, обществоведению и географии Беларуси. Задача – усилить воспитательный потенциал и привести содержание в соответствии с идеологией и исторической политикой государства. В комиссию вошли ученые, учителя практики и методисты. В Беларуси насчитывается более 120 тысяч многодетных семей. Такие данные привел министр труда и соцзащиты Андрей Лобович. Многодетной считается семья с тремя и более детьми. Есть семьи с пятью, семью и даже десятью детьми. По словам министра, это, как правило, полные семьи, которые занимают активную гражданскую позицию. Дети занимаются спортом, творчеством, участвуют в олимпиадах. Каждая такая семья – это пример для молодежи, которая только задумывается о создании семьи, сказал министр. В Беларуси подвели итоги республиканских соревнований «Автоледи-2026». Победительницей стала представительница команды госавтоинспекции МВД Анна Калешко. В соревнованиях участвовали 24 команды от министерств и ведомств, а также две команды из России. Женщины соревновались в знании ПДД, вождении на автотренажерах и практическом управлении автомобилем. Был и творческий конкурс на лучшее украшение машины. Черногория рискует провалить туристический сезон. Основная проблема – дороги и авиасообщения. Ключевые маршруты, в том числе из аэропорта Тиват, не успевают построить в срок. Из-за роста цен на топливо авиаперелеты становятся дороже, а чартеры – под вопросом. Страна делает ставку на премиальный отдых, но пока туристы физически не могут до него добраться. Компания «Сиско» увольняет 5% штата. Сокращения начинаются уже сегодня. Основная причина – переориентация бизнеса на искусственный интеллект. Уволенным сотрудникам выплатят бонусы, подарят годовую подписку на обучающие курсы и даже помогут найти новую работу. Гендиректор назвал это решение жестким, но необходимым в условиях быстро меняющегося рынка. Коммерческая информация: в честь дня рождения Зика дарит праздничные скидки до минус 55% на ювелирные украшения и наручные часы. Спешите за подарками, акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека Комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 20. 23 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.15 точное, драйвовое. Вот что сейчас вирусится в соцсетях, это фоточки в рапсе. Ну, начался сезон рапса, и, конечно же, когда ты едешь где-то по трассе, ты видишь рапсовые поля, возникает большое желание остановить автомобильчик, выйти, пофоткаться. Так вот, ГАИ всех предупреждает, что за селфи в рапсе можно получить штраф, и этот штраф может достигать 1350 рублей. Немало, между прочим. Да, снимать рапс с дороги или обочины, вот ты остановился и снял, можно. А вот заходить прямо в поле, топать, рвать, ломать растения, какие-то венки из них плести. Вот это уже считается нарушением. Потому что рапс – это сельхозкультура, и поэтому за нарушение, за повреждение сельхозкультур полагается штраф. Теперь ты в курсе, что это достаточно большой штраф, и, наверное, в лишний раз подумаешь, а стоит ли останавливаться. Ну и вообще, это небезопасная история – останавливаться на трассе, особенно республиканской трассе, где большие скорости. Поэтому всем тем, кто за рулем, желаю хорошего настроения, любуйтесь красотой вокруг. Конечно же, весной наша страна потрясающе красивый. Конечно же, подзаряжайтесь топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Ты взяла за

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Что, где, куда?
1: А я тебя приглашаю сегодня в самый необычный, самый странный музей нашего города, который буквально недавно открылся. Он называется «Музей наивного искусства». Слышал про такое? Так вот, здесь представлены работы известных европейских авторов и произведения художников-самоучек. Приходи, чтобы вдохновиться и, возможно, по-иному взглянуть на мир искусства. Более того, ну, конечно, синонимично такое течение в живописи, как примитивизм. И здесь, конечно же, есть тоже свои герои. Зеб Дроздович, например, когда-то работал в технике примитивизма, делал так называемые диваны. Возможно, ты про такого художника тоже слышал. Его работы выставлены в Национальном художественном музее. Ну и более того, когда у нас бывал в Беларуси, гостил представитель Лувра, он остановился именно напротив работы Дроздовича и сказал: «Я хочу знать, кто этот художник, хочу купить его картину». В общем, иногда гении есть и среди нас, просто нужно дать возможность разглядеть этот талант. Поэтому приходи в музей наивного искусства и расширяй свое представление об искусстве.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.32 точное. Драйвовое. Это Радиус FM, и мы продолжим подзаряжать тебя в этот классный, наконец-таки, солнечный день топовой музыкой, потому что в рабочем дне должна быть какая-то перчинка, что-то такое приятное, что придаст тебе энергии и, конечно же, даст повод для того, чтобы улыбнуться и сделать звук погромче. Принимаем в ближайшее время Naked и Portugal The Man Glide. Ну, согласись, какой классный трек, особенно если ты уже идешь по улице, вдыхаешь свежий такой классный весенний воздух и хочется послушать еще один хит от Teddy Swims. Также послушаем Imagine Dragons и Follow You. Ты, пожалуйста, проверь, фоллоуешь ли ты самую топовую радиостанцию страны Радиус FM в телеграм-канале. Если да, то наверняка знаешь про подарок, про возможность выиграть целый набор чая Такамори. Подробности в телеграм-канале Радиус FM.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, мне кажется, Небесная канцелярия взяла курс на теплую, классную, почти летнюю погоду. Подробности далее. 15 мая погоду в нашем стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь в восточных районах скажется влияние фронтального раздела. И в итоге, да, возможны небольшие осадки. Что касается ночных показателей, то они следующие. 1,7 со знаком плюс, а по востоку плюс 11. Дневные показатели завтра будут следующими. Повыше, чем сегодня, на пару градусов. Это приятно. 21-23 выше нуля в Бресте. Гродно 20-22 со знаком плюс, тоже без осадков. В Минске воздух прогреется до 20 градусов и тоже дождь не ожидается. А вот в Витебске будут осадки. Здесь 12-14 выше нуля. До 16 градусов воздух прогреется. В Могилеве здесь тоже осадки. Дождь будет и в Гомеле. Здесь 15-17 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
5: Не лучше.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:40 точно, драйвовая. Вот если как и у меня, у тебя сегодня проблемы с голосом, то ты знаешь, самое время заварить себе набор чая Такамори, выбрать тот самый вкус, который тебе и настроение, и яркие эмоции подарит. Ну и самое главное, когда садится весной голос, да, чай Такамори, то, что нужно для того, чтобы почувствовать себя снова хорошо и прекрасно. Но я прямо сейчас объявлю, что наш телеграм-канал доступен для твоих комментариев, и мы очень хотим, чтобы ты улыбнулся хотя бы на одно мгновение, отвлекся от всех проблем и нюансов. Так вот, здесь классное видео, посмотри на него, улыбнись, оставь свой коммент, чтобы мы тоже улыбнулись. И жди, подводим итоги через два топовых трека.
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: Пока ты работал, я вот серфила в соцсетях, нашла для себя классное улыбательное видео. Тут такой лягушонок сидит, он лапки поднял и под дождем в каком-то дзене. Ну, всем нам иногда нужно пребывать в таком состоянии. Что ты думаешь по этому поводу? Я собираю твои классные комменты. Чил и расслабон в действии, пишет нам Виктор. И вот еще такая история. Как же я кайфую в долгожданном отпуске. Дождь мне не помеха. Ой, понимаю, когда очень захочется погулять по улице, подышать свежим воздухом, ни о чем не думать, то дождь это правда не помеха, а вдохновение. Или вот еще такая история от Татьяны. Типичный прораб наблюдает, как бригада работает под дождем. И еще такая версия. Все, теперь официально на СПА-процедуре прошу не беспокоить. Татьяна тоже пишет, когда биологические часы тикают, а принц еще не поцеловал. Ах, эти принцы, они такие неоднозначные в наше время. Можно всю жизнь прождать. Так, я не плачу, это просто дождь, пишет Ленчик. И еще, не грусти, Виктор напоминает всем про то, что четверг это маленькая пятница. А вот еще одна версия, мне тоже понравилась. Так, когда ты сделал ремонт, а сосед сверху не закрыл кран. Ай-яй-яй, и теперь, да, кому-то нужно будет выписать ему такой солидный чек на устранение всех неполадок. А еще мне от Анастасии понравилось сообщение. Иногда лучший план действий – это отсутствие плана. Просто быть в моменте. Или вот еще VIP-клиент спа-салона «Ливень». Процедура отключения мысли. Я потом всем пожелаю сегодня хотя бы мысленно оказаться в спа-салоне под условным названием «Ливень», чтобы отключить все грустные мысли и наслаждаться, подзаряжаться. Топовая музыка Радиус ФМ. Анастасия Ильинична, так вы себя подписали. Мне очень нравится ход ваших мыслей, поэтому чай Такамори я вручаю именно вам.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 15 и 16 мая. Бумага туалетная «Донна» классик 2 слоя. Всего рубль 69 за 4 рулона. Корм «Феликс» «Сенсейшнс» желе курица с морковью. Всего 89 копеек за 75 грамм. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, пришло время снять галстуки, расправить плечи, снять серьезное выражение лица, улыбнуться себе в зеркало. И, конечно же, вместе со мной, с Оребенской, во все тяжкие давай этот весенний вечер наполним чем-то особенно веселым, шумным и даже немножко похулиганим в нашей абрикадабре, которая стартует в 18.20 в прямом эфире. Ну, а уже сейчас она приглашает тебя к себе в телеграм-канал Радио СФМ. Есть три задания в рамках абрикадабры. Мы кое-что загадали, три подсказки у тебя есть в наличии. Почитай. Подумай и напиши ответ и стань нашим участником. Я желаю тебе удачи. До встречи в прямом эфире Радио СФМ. Вечерний Минск, 18.00. Наталья Ленская пришла и новости принесла. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. Далее расскажу, каких жалоб стало больше в службу 115, чем кормили Трампа в Китае.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
7: В радиусе новостей.
2: Совмин одобрил проект совместной программы Беларуси и России по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Новый проект предусматривает повышение качества медицинской помощи пострадавшим с использованием новых разработок, возврат отселенных территорий в хозоборот и совершенствование технологий аграрного производства. Документ направлен на снижение рисков и радиационную защиту населения. Превышение сроков капремонта домов недопустимо, об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов на заседании Гомельского облисполкома. По его словам, ход работ должен быть на строгом контроле у председателей исполкомов и руководителей ЖКХ. Также Терехов обратил внимание на рост количества жалоб, особенно на сроки ямочного ремонта дорог. Вице-премьер отметил, зима была сложной, но проблемы должны устранять вовремя. В Минске заканчивают монтаж тоннелепроходческого комплекса «Мария» на улице Богдановича. Его запуск запланирован на конец мая в сторону станции «Юбилейная площадь». Проектирование четвертой кольцевой линии планируют завершить в 2028 году. Первая пусковая очередь включит три станции от улицы Богдановича до улицы Тимирязева. В Минкрасполкоме подчеркнули, метро – отличная альтернатива скоростным трамваям. Отсутствие внешних помех позволяет сохранять высокую скорость и четкие интервалы движения. В Индии количество жертв сильной бури и проливных дождей превысило 100 человек. Стихия обрушилась на несколько округов северного штата Уттар-Прадеш. Люди погибли от падения деревьев, обрушения зданий, ударов молний. В пострадавших районах продолжаются спасательные операции. Семьи жертв получат финансовую помощь от властей. В Китае Дональда Трампа угощали овощами. Ужин после переговоров с Си Цзиньпином состоял из омаров в томатном супе, утки по-пекински, лосося в горчичном соусе и тушеных сезонных овощей. The Guardian обратила внимание, президента США фактически заставили есть то, что он не привык. Трамп славится пристрастием к фастфуду. К слову, американский лидер назвал Китай невероятным и красивым местом, а переговоры отличными. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней 4.11. Коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. И последнее. Стань участником розыгрыша умной колонки. Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодор».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Иногда кажется, что утерянная возможность – это просто провал всей жизни. Но на самом деле, если где-то дверь закрылась, где-то обязательно тебя ждут, и дверь откроется. Например, дверь телеграм-канала Радиус ФМ. Мы всегда тебя ждем в числе подписчиков. Заходи. И прямо сейчас посмотри, какой классный квест мы для тебя приготовили. Называется он «Абракадабра». Три подсказочки я уже заготовила для тебя. Читаешь, соображаешь, несмотря на вечернее время. И пишешь свой ответ. Ждешь мой звоночек через три топовых трека. Пообщаемся, поиграем. Возможно, именно тебе повезет заполучить главный подарок этой недели – аэрогриль от «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Точно, драйвовая 18:24. Ты знаешь, плюс 14 на улице в Минске. Очень хорошая погода. Время наслаждаться весной. И вот давайте-ка спросим, Ярослав наслаждается этой весной? Ярослав, привет. Алло.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну как тебе эта весна?
2: Да, радует погода сейчас, как минимум.
1: Так, а где ты нас слушаешь? Расскажи, пожалуйста.
2: Уже дома.
1: Уже дома? То есть сбежал с работы? Или тебя отпустили пораньше?
2: Скорее.
1: Или ты сам себе начальник?
2: Ну, пока еще нет.
1: Ну, давай так, я тебе пожелаю успехов в этом направлении. А начнем мы с победы в Абракадабре, хорошо? Итак, представь виртуальных 7 наушников, за одним из которых спрятан топовый трек радио с FM. Сегодня это будут драконы, они же Imagine Dragons. А вот где они спрятаны? От 1 до 7 называй цифру. Будем пробовать, тестировать, узнавать. Желаю тебе удачи.
2: Спасибо.
1: Так, поехали. Ну, тут можно, кстати, даю подсказку, использовать, может быть, какие-то любимые цифры, может быть, день рождения, может быть, номер квартиры, в которой ты живешь. Ну, может быть, количество...
2: Давай, цифру дня рождения. Попробуем цифру номер 4.
1: Цифра номер 4. А ты родился какого месяца?
2: 4 июня.
1: 4 июня? Слушай, так, а я 4 мая. Для меня цифра 4 тоже очень-очень счастливая.
3: Ничего не поняла я.
1: Но, видимо, в чем-то другом она приносит нам удачу. А пока просто идем дальше. Итак, следующая попытка.
2: Давайте цифра 3. Просто красивое число.
1: А зачем тебе цифра 3 нравится?
2: Ну, не знаю, как-то 3 просто красиво.
1: Если цифру 3 перевернуть, да, то надо же, может, напомнить девушку, например. Некую часть. Я не знаю, или какие-нибудь горы вдали, например. Видишь, сколько классных ассоциаций с цифрой 3. И она приносит действительно тебе практически победу, потому что со второй попытки нас немногие угадывают, а тебе повезло. Вообще с интуицией все хорошо. У тебя, значит, все, чего ты хочешь, обязательно сбудется рано или поздно. Тебе желаю удачи. Но давай для протокола послушаем сообщение от вчерашнего участника Абракадабры. Итак.
4: Привет, я Сергей, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 3.
1: Вот так, подыграл тебе, Ярослав наш. Андрей, ну, желаю хорошего вечера. Напомню, что главный подарок этой недели – это аэрогрель.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Пингвин на солнышке.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Что-то на вкусном, только что классный коллаб испанский «Альфа и Манучао» «Мэми Пьячи». Мне, кстати, очень приятно будет, если ты вот в эти мгновения сделаешь звук погромче для того, чтобы вместе со мной у Левенска перезаряжаться топовой музыкой «Радиус FM». Ну вот смотри, сколько всего классного мы для тебя подготовили. Во-первых, немного лирики в нашем эфире от «Лирика».
2: После меня, что останется, не потерять.
1: Мне кажется, это гимн всех тех, кто уходит сейчас с работы, но мыслями где-то остаются в делах и задачах. Оставьте и просто думайте о приятном. Думайте о весне, которая сегодня так тепла к нам. Далее Дэвид Гетта и One Republic. А также Metro Boomin и The Weeknd. Ну вот пусть только песни будут такие слегка тоскливые и грустные, а вот погода как раз-таки вызывает очень яркие ощущения, потому что столбик термометра по-прежнему ползет только вверх.
0: Радиус FM о погоде.
1: И завтра по стране переменная облачность, будет улыбаться солнышко. Небольшой спойлер, это касается не всех городов. А вот в Бресте, да, будет переменная облачность и плюс 23. В Гродно тоже без осадков, плюс 22. В Минске тоже будет периодически проглядывать солнышко и до плюс 20. А вот дождь будет в Витебске, здесь плюс 14. В Могилеве тоже осадки, плюс 16. Зонтики понадобятся и всем жителям города Гомеля здесь завтра до плюс 17.
0: Реклама.
3: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Точное, драйвовое. Вот так уж получилось, что сегодня меня немножко съел голос. Простыл чуть-чуть, но такое бывает. Весна, время ветров, поэтому заполучить такое состояние может каждый из вас. Поэтому я и порекомендую прямо сейчас необычные способы восстановления голоса, осипшего, если это тоже вдруг касается тебя. Например, метод трубочка. Ты берешь обыкновенную коктейльную соломинку, опускаешь ее в стакан с водой и начинаешь мягко дуть в нее. При этом напеваешь любой простой мотив. Даже просто гудящий звук такой делать. И вот как раз-таки считается, что вот водное сопротивление через трубочку снижает нагрузку на гортань, и потихонечку воспаление будет уходить. А еще есть такой метод дыхания собачкой. Нужно высунуть язык, подышать часто, так вот поверхностно буквально, на протяжении 30 секунд хотя бы. И это экстренно вентилирует и охлаждает воспаленную зону, а значит, будет чуть-чуть легче. Ну, как это ни странно, еще есть такой метод, его когда-то порекомендовала. Стрельникова был такой педагог. Нужно сделать короткий, резкий, как хлопок, вдох носом. Ну, а выдох нужно выполнять через рот, очень медленно, так пассивно. Это тоже улучшает кровообращение в гортани, и все, немножечко осипшее горло будет приходить в себя. Ну, еще рекомендуют, как это ни странно, не шептать ни в коем случае, потому что это напрягает воспаленные связки еще больше. Поэтому в данной истории либо говорить своим голосом, но немного, либо вообще в идеале просто молчать, что я и делаю прямо сейчас, но вместо меня в эфире будет говорить топовая музыка Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. На Радиус FM Автодрайв. Пункт выдачи.
1: 18.49, точное драйвовое. Мне кажется, маркетплейсы очень четко реагируют на то, что совсем скоро лето, по крайней мере, календарный. Сейчас вирусится здесь такая необычная бутылочка, упаковочка, где можно замораживать фруктовый лед. Она, эта бутылочка емкая, состоит из двух частей. Во-первых, это отверстие для льда. Ты туда заливаешь сок, воду, все что угодно. Далее помещаешь в холодильник, в морозильник. Ну, а после чего достаешь эту емкость, лед можно достать, либо просто есть еще пространство для того, чтобы залить туда любимый напиток, например, и у тебя будет прохладительный коктейль всегда под руками. Классная штука, очень выглядит креативно, ярко. И мне кажется, это правда вдохновляет и напоминает, самое главное, о грядущем лете.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12.00. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Liebe und ich hoffe, dass sie noch
1: Радиус FM.

0: The Way I Love.
1: Автодрайв.
2: Автодрайв.
1: Топовая музыка.
2: Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
3: По дороге домой бери с собой не стопку работы, а бери с собой стопку топовой музыки Радио ФМ. В этой прекрасной стопке 10 топовых треков, которые мы прослушаем без перерывов на рекламу и разговоры. Здесь KDDK, известный российский саунд-продюсер. А также Teddy Swims и The Door. И красотка Рита Ора. Но я знаю, что точно украсит тебя – это возможность заполучить Яндекс-станцию «Алиса». Читай подробности у нас на сайте radiosfm.by. Проходи музыкальный тест. Вместе с нами создавай идеальный плейлист, который особенно приятно слушать вечером на полную мощь. 19.00, Белоруссия. Всегда приятно послушать Наталью Ленскую. Как всегда, у нее самые интересные и актуальные новости. Наташа, привет. О чем расскажешь?
4: Привет. Далее расскажу, кому из автовладельцев разрешили не проходить их осмотры, и когда наши больничные станут электронными.
1: В радиусе новостей.
4: В Беларуси отменили техосмотр при смене владельца автомобиля. Соответствующий указ подписал премьер-министр. Главное условие – действующее разрешение на допуск еще не истекло. Выдавать разрешение диагностическим станциям теперь будет транспортная инспекция Минтранса. Раньше этим занимался Белниит Транстехника. Инспекция сможет сама получать данные из госресурсов. Возить лишние бумаги больше не придется. Утверждено около 6300 целевых мест в 34 вузах страны. Об этом сообщили в Министерстве образования. Абитуриентам нужно самостоятельно обращаться в организации, для которых эти места выделены. Педагогические целевые места утверждены в колледжах. На интерактивной карте можно подобрать место учебы и будущей работы, найти контакты заказчиков кадров. Электронные больничные в Беларуси появятся в 2027 году, об этом сообщил директор РНПЦ медицинских технологий. С января этого года в стране уже работает централизованная информационная система здравоохранения. Именно на ее базе и создадут единую медицинскую экосистему, там и разрабатывают электронный больничный. Мошенники начали рассылать белорусам ложные оповещения о неоплаченных штрафах, якобы от госавтоинспекции. При этом они называют себя дорожной полицией, хотя в Беларуси это милиция. В сообщении указано, что сегодня последний день оплаты. Внизу есть ссылка, которая ведет на мошеннический сайт. Переходить по таким ссылкам нельзя. И запомните, ГАИ никогда не отправляет ссылки для оплаты. Штрафы платят только через ЕРИП, банк или почту. Исследователи из 13 стран пришли к выводу, мужчины наносят планете больше вред, чем женщины. В основном это касается богатых белых мужчин из развитых стран. И все потому, что они чаще летают самолетами, больше ездят на машинах и реже задумываются об экологии. Кроме того, мужчины чаще руководят заводами, фабриками и фермами, а именно эти отрасли больше всего загрязняют природу. И последний. Радиус ФМ приглашает тебя на автомобильный квест. Ищи экран с логотипом Радиус ФМ на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.31 точная драйвовая. И вечер, ты знаешь, это совершенно не конец дня, а это пролог к самым интересным приключениям. И в том числе, куда бы ты ни направлялся, мы добавим перца в этот классный весенний вечер. Радиус FM, топовая музыка 24/7 доступна для тебя. И напомню, что ты можешь помогать нам создавать идеальный плейлист, зайдя прямо сейчас к нам на сайт radiusfm.by. Там пройди музыкальный тест и получи за это Яндекс-станцию «Алиса».
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Но пока ты можешь просто сказать: «Оля, расскажи о погоде на завтра». А завтра будет 15 мая. И ты знаешь, в нашей стране будет переменная облачность. Кое-где будут осадки, но об этом подробнее. Так вот, в Бресте, например, будет солнечный день и до плюс 20 без осадков. В Гродно до плюс 19 и переменная облачность. В Минске тоже периодически будет проглядывать солнышко и до плюс 17. Где же будут осадки? В Витебске, Могилеве и в Гомеле. В этих городах переменная облачность. И вот в Витебске ожидаем, в частности, до плюс 14, в Могилеве до плюс 16, а в Гомеле потеплее, плюс 17.
0: Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: 19:43, только что в нашем эфире свежий трек на радио ZFM от Алана Уокера, Broken Strings, что-то из серии «Затронь мои струны души, сыграй на них что-то особенно приятное, мажорное, исключительно позитивное». В общем, если твои струны души сейчас отозвались на этот трек, то обязательно поддержи эту новинку нашего эфира на сайте radiozfm.by и, конечно же, продвигай ее в нашем топ-чарте. Ну а далее готовься к появлению саунд-продюсеров из Германии. Purple Disco Machine подарит тебе хорошо знакомый трек «Substitution». И еще не пропусти красотку Кайли Миноука от известный трек «Dance Alone», для того, чтобы внести какую-то нотку романтичности в этот вечер. Ну и Ольга Венская, буду прощаться, обнимать всех и каждого, берегите себя и до встречи в эфире самой топовой радиостанции страны «Радио ZFM».
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
3: Шоу с толком.
4: Сегодня в шоу с толком.
5: Как при помощи фэн-шуй сделать, чтобы карьера процветала, а денежные потоки увеличивались? Ищем подсказки в древнем китайском искусстве гармонизации пространства. А помогает нам в этом сегодня эксперт китайской метафизики и фэн-шуй Алена Мерт.
4: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. В Гродно проходит форум медийного сообщества Беларуси. Более 700 представителей СМИ, экспертов и блогеров обсуждают главную тему «Медиасреда сегодня. Смыслы или белый шум?» В программе «Вызовы журналистики, информационная безопасность и трансформация медиаресурсов». Одно из ключевых событий первого дня – открытый диалог министра информации со студентами-журналистами. Особое внимание на форуме – молодым кадрам. Водительские права белорусов будут признавать в Азербайджане. Соответствующее соглашение утвердил премьер-министр Александр Турчин. Документ подписали еще в январе. Теперь менять права на местные можно будет без экзаменов, но только после получения вида на жительство. То же самое касается и граждан Азербайджана в Беларуси. Искусственный интеллект планируют внедрить на спасательной станции «Освод» Цнянская в Минске. Сейчас началась работа с парком высоких технологий. Программное обеспечение будет фиксировать сигналы бедствия от купающихся и передавать их спасателям. Это особенно важно, потому что на пляже одновременно отдыхают до 10 тысяч человек. Тестирование продлится 3 месяца. По словам спасателей, аналогов такой системе в мире пока нет. Папа Римский осудил перевооружение Европы. Оно повышает напряженность, подрывает дипломатию и обогащает элиты. По словам понтифика, военные расходы выросли колоссально, а инвестиции в образование и здравоохранение истощаются. Называть это защитой нельзя. Любое упрощение, которое создает врагов, должно быть устранено, сказал Папа Римский. Врач-кардиолог Бронислав Агунович предупредил зумеров о вреде привычки постоянно сидеть в телефоне. Активное использование гаджетов может привести к ухудшению зрения, ранней катаракте, хронической усталости и нарушению сна. При этом кардиолог отметил, что зумеры более осознанно следят за диетой и спортом, чем их предшественники. Но их здоровье подрывают цифровая вовлеченность и высокий уровень стресса. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: дальше всех
1: и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
4: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Как при помощи фэн-шуй сделать, чтобы карьера процветала, а денежные потоки увеличивались? Ищем подсказки в древнем китайском искусстве гармонизации пространства. А помогает нам в этом сегодня эксперт китайской метафизики и фэн-шуй Алена Мерк.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Расширение сотрудничества со Шри-Ланкой. Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел, трудоустройства, за рубежом и туризма этой страны. Визит Хирада в Беларуси с официальным визитом. Александр Лукашенко обратился к партнерам с призывом определить конкретные направления взаимодействия, которые станут основой для разработки дорожной карты.
2: Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их в сфере экономики, формируя дорожную карту наших взаимоотношений, определились, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения.
1: Гродно принимает 6-й форум медийного сообщества Беларуси. Мероприятие собрало более 700 участников, представителей госсми, блогосферы, будущих журналистов, идеологов и экспертов в сфере медиакоммуникаций. Участники обсуждают актуальные проблемы развития современной журналистики, вопросы информационной безопасности и трансформацию медийных ресурсов. В Минске же продолжается Международный медицинский форум здравоохранения и специализированная выставка. Ключевые темы – цифровизация, роботическая хирургия, эндоскопия нового поколения. В этом направлении Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество. Один из важных совместных проектов – поставка современных гибких эндоскопов в белорусские клиники. Заключительный день работы форума и выставки – завтра. Завтра же, 15 мая, в Беларуси пройдут масштабные празднования Дня семьи. Главной площадкой станет Национальная библиотека, где состоится республиканский форум «Семья сегодня, завтра и всегда». Адвокаты по всей стране проведут бесплатные юридические консультации, акции для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Во всех ЗАГСах в эти дни будут поздравлять юбиляров семейной жизни и вручать ордена матери многодетным женщинам. Активности запланированы во всех регионах страны. И о курсах валют на Сбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней 4,11. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: В традиционной китайской культуре фэн-шуй присутствует везде. Он используется для проектирования домов, обустройства городов, планирования садов. Тысячи лет фэн-шуй руководит тем, как люди могут формировать свое окружение, чтобы чувствовать себя уравновешенными и удачливыми. Это смесь древней мудрости и современного образа жизни, основанная на идее, что ваше пространство влияет на вашу энергию, на ваше настроение и даже на ваше будущее. Это шоу «С толком», с вами Елена Орлова. Итак, сегодня в программе выясним, как при помощи фэн-шуй сделать, чтобы карьера процветала, а денежные потоки увеличивались. Ищем подсказки в древнем искусстве гармонизации пространства. Помогает нам в этом разбираться эксперт китайской метафизики и фэн-шуй Алена Меркуль. Алена, приветствую вас в студии.
3: Здравствуйте, Елена.
2: Итак, давайте проясним, наверное, сразу, что такое фэн-шуй, потому что некоторые люди думают, что это сродни нечто суеверия. А в принципе фэн-шуй учитывает такие вещи, как солнечный свет, поток воздуха, планировку комнаты, направление дома. И это также все учитывается при проектировке и стройке дома. Верно это или нет?
3: Да, абсолютно верно. Фэн-шуй – это не какая-то религия, это не какое-то верование, в которое надо обязательно верить. Фэн-шуй – это искусство о том, как находить на нашей земле, в нашем ландшафте места, где ци, энергия, идет благоприятными потоками, и учитывая направление движения вот этой энергии, так свое жилье посадить, чтобы не препятствовать потоку, а чтобы забирать. Это, знаете, как плыть по течению, чтобы силы природы тебя поддерживали. И поэтому, да, здесь учитывается и свет, и тень, учитывается направление воды, понижение, возвышенности, направление стороны света. И, естественно, это все сказывается на планировке домов и квартир.
2: Алена, в счастливом доме живут счастливые люди, потому что если опираться на китайскую пословицу, да, вот они именно считают, что это изречение как нельзя кстати. Скажите, как привлечь в свой дом удачу и гармонию?
3: Если мы говорим с точки зрения фэн-шуй, то это изначально выбрать такую квартиру или построить такой дом, чтобы как можно больше хорошего от энергии взять и обойти нехорошее. К сожалению, универсальных вот таких примеров, там, ставьте фасадом свой дом, там, не знаю, на восток или на север, там, спите головой, вот то, что я тоже много читаю, там, куда-то, и будет вам счастье. Такого нету, это раз, все индивидуально, зависит от того, в какой местности вы поставите этот дом, в какое направление будет смотреть. Плюс есть еще динамический элемент. У нас каждый год энергии меняются. И энергии Земли, то, что связано с фэн-шуй, и энергии небесной удачи, то, что связано там с гороскопами, с прогнозами, почему каждый год мы видим какие-то разные события, они не повторяются.
2: Алена, если уже планомерно подобрались к 26-му, расскажите, какая энергия правит именно в этом году?
3: У нас по китайскому солнечному календарю пришел 4 февраля год огненной лошади. У нас правят энергии огня, потому что огненная лошадь, и лошади. Лошадь сама по себе, у каждого животного из 12 в китайской метафизике есть свой элемент. И у самой лошади тоже элемент огня. Поэтому этот год очень-очень огненный. И то, что связано с огнем, оно проявляется больше всего. Если мы говорим про эмоции, то эмоция огня – это радость, которая может быть либо… Радость сама по себе – это положительная эмоция, да? Но если мы берем с негативной стороны, то это либо чрезмерная радость, чрезмерное веселье, которое потом сменяется упадком, либо это кратковременная радость, которая потом опять тоже в упадок. То есть здесь надо следить, чтобы не было вот этих американских горок в эмоциональности. Если мы берем, например, какие-то сферы деятельности, да, то у нас есть очень много сфер, которые связаны с огнем. Вот. Они где-то будут, не где-то, скажем так, что будут процветать. Например, там фотография, бьюти-бизнес, все, что связано с авиацией, кофе, все, что связано с топливом, потому что, например, там бензин, и нефть и все вот эти вот вещи, это все связано к огню. Соответственно, огонь еще дает как бы такие очень оптимистичные ожидания, настроения. И в чем здесь проблема, что люди могут потерять бдительность, да, то есть как бы где-то может быть рост такой хороший, какие-то обещания, положительные ожидания, И люди теряют хватку, бдительность, и на этом можно потерять. Поэтому вот, с одной стороны, огонь, он всегда дает оживление, потому что это эмоция радости. Например, там у металла это тоска, печаль, у воды это страхи, у дерева гнев, ну и так далее. Вот, огонь связан с радостью. Но, как и у каждой эмоции, своя сторона. И это же, говорю, радость, она может либо очень сильно расслаблять, терять бдительность, либо кратковременно, либо, знаете, когда мы сильно посмеемся, почему говорят, вот даже эта поговорка есть, там, вечером, я знаю, ее говорили там бабушки, да, что не надо смеяться, там много веселиться, потом будешь плакать, да, вот прям вот есть некоторая синхронность. Чрезмерная радость меняется чрезмерной пустотой, выгоранием потом. Баланс нужен.
4: Итак, Алена, давайте планомерно перейдем к карьере. Что с карьерными поползновениями в 2026 году? Вот у нас май еще впереди и летние месяцы, допустим.
3: Я могу тут сказать с двух точек зрения. С точки зрения бадзи, астрологии, с точки зрения фэншуй. Если мы говорим про фэншуй, то как раз-таки в мае месяце у нас есть шикарный сектор, это север, где один раз за год, вот этот вот 26-й, соберутся энергии, которые очень хороши для поиска работы, для продвижения по карьерной лестнице, для того, чтобы попросить там, чтобы зарплату увеличили или повысили, или дали какой-то свой участок работы. Этот север надо использовать. То есть, если там просто эти энергии собрались, и ты ничего не делаешь, не повлияет на тебя. Минимум, что мы можем сделать, это в северный сектор переставить свою кровать, рабочий стол, любимый диван. Это работает не так быстро, как хотелось бы, и тут эти энергии там, к сожалению, только один месяц, прям вот этот топчик, то, что собирается. В идеале, когда на севере у нас дверь. Если, например, вы спите в спальне, а у вас дверь на севере в гостиной есть, или там в детской, если вам эти вопросы актуальны, если вы это используете, то есть ляжете в такую комнату, где будет дверь с севера, и пойдете решать вот эти вопросы карьерные, но это самый лучший вот сейчас месяц во всем году, поэтому очень рекомендую. С точки зрения бадзи, если возьмем, те, кто родились в декабре месяце, примерно там с 7 декабря по 5 января, потому что в солнечном календаре там месяцы не с 1 числа начинаются, у них идет движение в доме, связанном с работой, с карьерой, и здесь надо быть осторожными, то есть там движение такое стрессовое, это говорит о том, что есть предпосылки поменять работу. Те, кто хотят, скорее всего, для них это не будет новостью, им вот это столкновение энергии поможет, особенно если давно не решались. Но вот у тех, у кого все хорошо, и они родились в декабре, и не хотят менять работу, им надо на работе быть более лояльными, гибкими, потому что вот это столкновение энергии, оно может способствовать тому, что люди работу поменяют, не по своему желанию.
4: Итак, какие знаки разбогатеют в 2026 году? Есть ли такие, скажем, люди, которые будут прикладывать минимум усилий, может быть, и максимум, но будут хорошо зарабатывать?
3: Нету такого, чтобы можно было сказать, что какие-то знаки разбогатеют еще что-то. Mm-mm. Я бы немножко по-другому смотрела. У нас, например, в 2026 году сектор с точки зрения... Сейчас про фэншуй. Вы спросили, конечно, про бадзи больше, но с точки зрения фэншуй у нас сектор, который дает возможность заработать, ну, не то, что быстро, мгновенно, но это самая сильная денежная звезда предстоящих там 15 лет, это Юго-Восток. И если и те, кто умудрятся так расположить место, где немного времени проводят, например, ну, это, в первую очередь, кровать, возможно, диван, да, там, или рабочий стол, таким образом, чтобы входная дверь была с Юго-Востока, то вот они имеют гораздо больше шансов по сравнению с другими получать какие-то выгодные предложения, проекты, возможности быстро, я имею в виду не за один час, а там какой-то, может быть, проект обернуть, да, там месяц, два, три, вот. Второй сектор, который связан с деньгами в 26-м году, это восточный. Но там деньги такие больше долгоиграющие, и ну, там не так все быстро происходит. Поэтому, кто хочет свою удачу финансовую улучшить, я бы обратила внимание именно на подсказки из фэншуй. Восток, юго-восток, найти такое место, комнату, чтобы там были входные двери. Тогда будут возможности в 26-м году финансовых гораздо больше.
4: Алена, в целом, если, как вы уже говорите, финансы, да, что будет вообще в этом году, в 26-м году с финансами, с валютами мировыми? Мы знаем, что у нас, по сути, резервная валюта – это доллар США, это евро, это китайский юань.
3: Смотрите, я уже говорила, да, про огненный год. Огонь дает оживление очень сильное движение, изменение. К сожалению, полностью спрогнозировать мы ничего не можем. Здесь имеет влияние не только энергии, но и человеческий фактор. Вот. Я могу сказать, что самая главная рекомендация, которую я могу дать на 26-й год, не терять бдительности, потому что энергии огня могут нам дать ложную надежду, ложное расслабление, ложную вот эту радость чрезмерную, да, на чем мы просто можем пропустить какие-то звоночки и будут потери. В огненные года потери очень возможны из-за человеческой невнимательности.
4: Угу. Нефтяной кризис, который, по сути, мы уже наблюдаем, наверное, с начала 26-го года, да, вот уже планомерно весенние месяцы тоже затронуты. Чем завершится и когда?
3: Смотрите, у нас сейчас 3 года идут очень огненных, 25-й, 26-й, 27-й. Если мы возьмем этот период, то самый огненный пик огня – это 26-й. И самый пик в 26-м огня – это май, июнь, июль. Поэтому это к вашему вопросу, когда закончится. То есть я не могу вам такого сказать. Я просто говорю, что сейчас вот все, что связано там с нефтью, с топливом, вот это вот все, оно очень такое, как это сказать, нестабильное, да? Вот. И вот эти вот в этом промежутке 3 лет, 26-й пиковый, и в 26-м сезон огня май, июнь, июль. То есть, скорее всего, вот здесь...
4: Это все еще будет таким разным, да?
3: Скорее всего, еще в это время, да, потрясется.
4: Итак, следующий вопрос, который тоже волнует, наверное, многих, мне кажется, состояние здоровья и есть ли уязвимые места в организме в 2026 году. Либо, что называется, здесь все механизмы будут работать на ура.
3: Вот это я как раз-таки хотела рассказать, подчеркнуть. Я уже говорила про огонь, да, что сейчас 3 года огня, 26-й пиковый, и самый пик огня – это май, июнь, июль. А огонь в китайской медицине связан с сердечно-сосудистой системой. То есть сердце, сосуды, вены, аорты, капилляры и так далее. Соответственно, там давление, риск инфарктов, инсультов, венозные какие-то там проблемы. Вот это на пике. Причем как бы 2 рекомендации. Первое, это кто вообще у себя знает, что такие вопросы есть, поэтому сейчас вот май, июнь, июль надо прям действительно не то что уже профилактика, но надо вот прям очень обратить внимание. И особенно надо обратить внимание на вот эту вот систему, связанную с огнем, тем, кто родился в 66-м, в 77-м, потому что у них точно есть достаточно сильный огонь. И кто рожден, вообще, кто рожден в июне, в мае, в июне, и особенно вот могу перечислить года, именно когда май, июнь, там прям двойное. Если люди рождены в июне 57-й, 62-й, 67-й, 72-й, 77-й, 82-й, 87-й, 92-й, 97-й. И если человек рожден в мае 58-го, 63-го, 68-го, 73-го, 78-го, 83-го, 88-го, 93-го, 98-го. И вот эти вот еще года, что я говорила, 66-й, 77-й, либо просто год лошади, год змеи, либо просто месяц июнь и май, вот им надо особенно вот эту вот мою рекомендацию.
4: Да?
3: Тут не то, чтобы поберечь, тут вот прям что-то профилактику надо делать. И абсолютно не игнорировать звоночки от организма.
4: Угу, хорошо. Путешествия и поездки. Куда не стоит направляться в 2026 году, по вашей версии?
3: С точки зрения фэн-шуй, в 2026 году самое плохое направление – это южное. Причем, знаете, в этом году очень много всего совпало. Дело в том, что в каждом году есть какое-то направление, куда не стоит ездить. Да? Например, в прошлом году это был северо-восток. Северо-восток, он связан с элементом земли. А вот в этом году нельзя ездить на юг. Юг связан с элементом огня, плюс весь год еще огненный. И если, например, вот на кого это будет хуже всего влиять, да? Например, если человек поехал на юг, и у него, например, в доме есть южная дверь или южная комната, то есть вот то, что юг не лучшее место в этом году, тогда последствия будут больше и хуже. Когда мы едем в плохое направление года, Это чревато тем, что сама поездка там плохо пройдет, да, там ближайшие, там, поначалу мы смотрим там результат в течение 3 дней, а потом, ну, до 2 недель. Либо потом, после возвращения из такой поездки, начинаются вопросы здесь. Чаще всего это денежные потери, это какие-то вопросы со здоровьем, там, когда поехали, там, заболели там всей семьей, там, ну, травмы бывают. На последнем месте из последствий то, что я видела, это когда отношения разрушаются. Поэтому на юг в этом... Причем, смотрите, меня очень часто спрашивают, что такое юг, да? Это не то, что южные страны от нас, а это вот прям по карте смотрите, где бы вы ни жили, там, в Минске, в Москве, во Владивостоке, там, где-то вот в Европе. Просто по карте вот так вот вниз смотришь этот вот 45-градусный южный сектор. То есть у каждого этот юг... Вот, например, от нас, если поехать в Сочи, это юго-восток. Если поехать из Москвы в Сочи, это будет юг. То есть надо от своего города смотреть. То есть не так все, что в южные страны не ездим, море и солнце в этом году не видим. Нет, просто от себя на юг смотрим.
4: Хорошо. Тем не менее, для белорусов тогда юг — это какие страны? Давайте, наши излюбленные. Турция,
3: Египет, все верно.
4: Подходит?
3: Это чистый юг, туда не...
4: А, это чистый юг, то есть юг, нам туда даже не надо.
3: Да, то есть от Минска это получается вниз, ну, частично Украина, туда вряд ли, наверное, кто-то поедет там.
4: Ну, в Сочи можно, вы сказали, юго-восток.
3: Сочи — это юго-восток. Да, вот Турция, Египет, там частично...
4: Азия.
3: Греция. Нет, Азия — это же юго-восток. Арабские Эмираты — тоже все юго-восток. Я вам еще вот что хочу сказать, что на юг ездить нельзя. И, например, на север мы можем поехать. Например, Петербург, да? От нас это север. Мы туда поехали. Это же не юг. Но мы же оттуда едем, возвращаемся на юг к себе домой, и все вопросы у нас где начинаются дома.
4: Дома уже по прибытии,
3: поэтому,
4: да?
3: Если мы говорим о Минске, да, тут только так может сработать. Поехали в Петербург, провели там время. Например, поехали в Москву, там одну ночевку, 2, 3, 4, 5, если у вас там дела, минимум одну. То есть мы уехали на юго-восток, переночевали, обязательно должна быть якорение, ночевка, и потом приехали к нам в Минск. Все, мы избежали южного направления. То есть вот таким макаром только можно поехать туда.
4: Опять-таки, 26-й год, уже мы знаем, что уже случились за эту весну катаклизмы и опасности, да, видели все потоки и в Дагестане, наблюдали и много других точек, которые, да, весьма на сегодняшний день, скажем так, напряжены, наверное, да, по каким-то сейсмическим и другим показателям. Куда тоже, как вы говорите, ехать с осторожностью?
3: Смотрите, так как весь год связан с огнем, это такая стихия очень непредсказуемая, да, огонь находится в столкновении с водой. Поэтому там, где, возможно, первое, что с огнем связано, да, там вот эти вот извержения все, и второе — с водой, где наводнение, там цунами, вот эти вот все вещи. То есть в такие, особенно, я же говорю, сейчас, вот за эти 3 года, 26-й пик огня, май, июнь, июль, пик огня в этом году. То есть вот в это время в такие места, где возможны какие-то форс-мажоры, лучше не надо.
4: То есть оставаться дома?
3: Ну, люди не только в Минске живут.
4: Хорошо. Алена, давайте поговорим еще про такой фактор, как личная жизнь.
3: Давай.
4: Что в 2026 году угрожает, либо наоборот благоприятствует?
3: Смотрите, лошадь, с точки зрения китайской метафизики, есть 4 животных, которые отвечают за такой романтический флёр, харизму. То есть когда нравится... Когда у человека фокус перемещается на вот романтические настроения. Это лошадь, это кролик, это крыса и петух. Значит, пришла лошадь. Она в себе несет вот этот романтик. Соответственно, что? Для кого-то зависит от даты рождения, да? Для кого-то это может обозначать прекрасные там новые отношения, да? А, например, если у человека есть где-то крыса, например, в год крысы родился, в месяц декабрь крысы, да, там, или в ночное время там с 23 до часу ночи родился, это значит, что точно есть крыса. Крыса с лошадью находится в столкновении, тогда это будут проблемы в отношении на почве, возможно, там измен, обмана, интриг каких-то и так далее. Поэтому кому-то принесет, то есть, смотрите, тема отношений, да, возможно, мы увидим много каких-то скандалов, связанных на любовные, интимные темы, потому что это всегда в такие года выплывает. То есть больше как бы в светской хронике мы такого такого видим. То есть кому-то это принесет какое-то оживление в личной жизни, кому-то, наоборот, может быть проблема. Поэтому я бы посоветовала так, если намечается или прям есть желание, да, там где-то что-то приступить грань, пофлиртовать и так далее, так как лошадь, а еще же это огненная, да, то есть как бы все на эмоциях, о последствиях подумать, потому что они могут быть. Если мы говорим с точки зрения фэн-шуй и о благих намерениях, да, то есть надо оживить свою личную жизнь, опять-таки, я же говорю, этот май месяц, он уникальный, у нас на юго-востоке складываются, вот как у нас на севере для карьеры, так у нас сейчас в мае. Май месяц длится до 5 июня включительно по солнечному календарю, то есть не первого заканчивается. И вот на юго-востоке у нас складывается шикарная комбинация именно вот для поиска отношений, для того, чтобы знакомиться. Если, например, человек будет спать в таком месте, или лучше всего, чтобы дверь с этого направления заходила, надо, во-первых, у себя это так в квартире, в доме устроить, а во-вторых, больше выходить на улицу в какие-то места, не знаю, сайты знакомств, потому что он в это время, если такой сектор использует, он нравится людям. Даже мы сейчас говорим вообще не про внешность, а вот именно энергетика определенно пойдет, если будут воспользоваться юго-восточным сектором человек.
4: Алена, опять-таки, в преддверии летнего сезона мы знаем про то, что люди пытаются украсить свои приусадебные дачные участки, свои места возле, скажем так, домов жилых, да, водоемами. Это по фэн-шуй притягивает денежные потоки, либо все-таки можно себе и навредить таким образом?
3: Хорошо поставлен вопрос. Навредить, если без знания дела, вода это место, где энергия останавливается, она накапливает, она выступает активатором. И, например, вот юг в этом году самое плохое направление, плохой сектор. И если, особенно если начать рыть там землю под прудик, и то есть активность вот это вот все делать, это может к таким финансовым проблемам привести, что люди даже не предполагали. Поэтому, когда спрашивают про воду, у меня тут два ответа. Либо это делать с умом, то есть надо приезжать, смотреть, делать расчеты, все, где это можно расположить, чтобы это активировало хорошую, например, денежную энергию. Либо, если там расчеты делать не хочется, вот вообще просто воду не ставьте. Вот не ставьте, и все. Лучше будет 100%.
4: Лучше не трогать даже. Да. Хорошо. Ну и такой вопрос, который, вы знаете, какой же белорус не любит делать ремонты в летний период, опять-таки, где не стоит начинать ремонт, и что можно починить в этом году?
3: Смотрите.
4: Безопасно для себя.
3: Если ты дома или подъезда, вот и вы знаете, что у вас в тылу, тыл это противоположность фасаду, спинак, в общем. Если там у вас юг или у вас так, юг или север. Если там юг или север, вот вы знаете точно, что вот по этой оси, то лучше ремонт не делать. Потому что либо он у вас растянется, либо будут какие-то травмы в ходе этого ремонта, либо он просто, ну, сразу x2 умножается.
4: Деньги закончатся и все.
3: Да, да, вот если в тылу юг или север, вот не начинайте даже ремонт. Что подразумевается под ремонтом? Сверление стен, забивание гвоздей. Если люди хотят просто переклеить обои и не будут нарушаться целостность стен, это пожалуйста, это можно.
4: Ну, пожалуйста. Что ж, мне только остается дополнить, что сегодня у нас в гостях была эксперт китайской метафизики Алена Меркуль. А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, задавать вопросы нашим гостям, подписывайтесь.

0: 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbox с треком «Graceland». Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and Dice с треком «Ган-ган-ган». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
6: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.
7: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: но с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была девушка Марина. Работа у нее была нормальная. Зарплата вовремя, коллектив стабильный, задачи понятные, не ад, но и не мечта. И все бы ничего, но по утрам Марина ловила себя на мысли: «Мне неплохо, но и не хочется».
3: Странное состояние. Вроде жаловаться не на что, а радости ноль.
2: Психологи называют это эмоциональным выгоранием начальной стадии или потерей смысла в деятельности, когда внешне все стабильно, а внутри пусто.
3: То есть это не лень и не капризы, а сигнал?
2: Да, часто мы ждем, что неудовлетворенность будет выглядеть как катастрофа, но чаще она тихая. Марина не выгорала в классическом смысле, она просто перестала чувствовать, зачем это все.
3: Как будто работа стала фоном, а не частью жизни.
2: Точно. Тому есть несколько причин. Первое – отсутствие развития. Когда задачи повторяются, мозг перестает получать ощущение роста. Второе – разрыв между ценностями и реальностью. Если работа не совпадает с тем, что для тебя важно, интерес со временем угасает.
3: А третье? Обычно их всегда три.
2: Хорошее наблюдение. Третье – постоянный режим «надо», когда работа держится не на желании, а на ответственности, страхе потерять стабильность или привычки.
3: Звучит как «мне нормально, потому что я привык».
2: Да, Марина долго убеждала себя, что это временно. Но психология говорит, если чувство пустоты держится месяцами, его важно не игнорировать.
3: И что делать? Увольняться не всем по карману.
2: И не нужно сразу. Начать можно с малого. Вернуть ощущение влияния, менять процессы, предлагать идеи, добавить обучение или новый проект. Честно ответить себе, что именно перестало работать. Нагрузка, смысл или формат.
3: То есть не все бросить, а разобраться?
2: Конечно, иногда работа перестает радовать не потому, что она плохая, а потому что человек вырос. И это не кризис, это точка пересборки. Если все нормально, но внутри пусто, это сигнал, что тебе важно не просто функционировать, а жить с интересом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

Радіус FM. Astro, no.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Превышение сроков капремонта домов недопустимо, об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов на заседании Гомельского облсполкома. По его словам, ход работ должен быть на строгом контроле у председателей исполкомов и руководителей ЖКХ. Также Терехов обратил внимание на рост количества жалоб, особенно на сроки ямочного ремонта дорог. Вице-премьер отметил, зима была сложной, но проблемы должны устранять вовремя. На границе Беларуси усилили санитарно-карантинный контроль. Это делают, чтобы не допустить попадания на нашу территорию хантавируса. Минздрав Беларуси держит развитие ситуации на контроле, и в целом общемировые прогнозы положительные. По мнению ВОЗ, риски для населения планеты низкие. В Минске работает интерактивная карта детских садов. Она помогает родителям выбрать учреждение с учетом наличия свободных мест. Зеленым цветом отмечены сады, куда можно устроить ребенка, фиолетовым – без мест, желтым – с яслями от года до двух. Всего в Минске 475 детских садов. Проблемными остаются микрорайоны Минск-Мир, Восточный, а также Брилевичи и Михалова. Там проблемы решают строительством и перераспределением детей в соседние сады. В Германии ожидаются массовые отмены авиарейсов. В первую очередь пострадают лоукостеры и второстепенные туристические направления. По пессимистичному сценарию пассажиропоток упадет на 10%, это как минимум 20 миллионов человек. В стране могут перестать обслуживать десятки внутренних рейсов. Эксперты призывают готовиться к резкому росту цен. Даже если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, на восстановление уйдут месяцы. На аргентинском радио произошел курьез. Ведущие пригласили в студию уфолога, чтобы поговорить об инопланетянах, но тот оказался урологом. Правда, ведущие решили не отправлять специалиста обратно. Спросили, верит ли он в жизнь на других планетах, а потом разговор плавно перетек в медицину. Эфир быстро свернул с темы НЛО в сторону мужского здоровья. Но вот так одна буква полностью меняет сценарий передачи. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: дальше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
6: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
8: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Чемпионка мира по боксу вырубила судью, объявившего зрителям ее весовую категорию.
6: Надо было тоже думать, когда языком ляпаешь, правильно?
4: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Как проходит наше обычное утро? Кто-то скажет с чашечкой кофе и завтраком, кто-то расскажет про быстрые сборы, потому что вновь проспал, а у кого-то утро начинается и вовсе во второй половине дня. Но неизменным остается одно. Практически каждый из нас первым делом берет в руки телефон и смотрит, что же там такого интересного произошло ночью. Норм ли это? Сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
2: Проблема в том, что, проверяя смартфон в первые минуты после сна, ты добровольно отдаешь свое внимание алгоритмам. Твой дофаминовый цикл запускается неестественно быстро, и потом весь день тебе будет трудно сосредоточиться на чем-то глубоком. Давай объясню проще. Эта привычка не дает нам до конца проснуться и погрузиться в обычный жизненный ритм. У каждого он свой. Будь то быстрый или спокойный, без разницы. Настоящий же дзен – это право на буферную зону, так скажем. Это именно те 10-20 минут, когда ты принадлежишь только себе.
0: Осанка Технодзена.
2: Как же вернуть это магическое утро? Попробуй купить обычный будильник, а смартфон оставь в другой комнате или хотя бы подальше от кровати. Дай себе правило – не прикасаться к экрану, пока ты не выпьешь стакан воды или не сделаешь пару глубоких вдохов. Пусть первым, что ты увидишь, будет мир за окном, а не пиксели на дисплее.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди и возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла. В Могилеве ночью 8-11, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 15-17. В Минске ночью 5-7 тепла, днем 18-20. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью от 4 до 6, днем до 23 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: возмещение убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Доктор, обиженно говорит блондинка, вы меня раздели, осмотрели, так почему же не желаете лечить? Видите ли, я доктор философии.
4: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.